0: По данным Минобороны в России, в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Бизнес-ФМ, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ. Он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
0: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашего Юрия, белорусский 92-й бензин на петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новое ограничение не позволит цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь большую гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимая АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет. На оптовом рынке, через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
2: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
4: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейших дальнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
5: Я тут 5 часов стою.
6: Я понял.
5: Ты что делаешь-то?
6: Иди сюда, Ты кому тыкаешь-то, Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
5: Сломай. Сядешь. Слышишь?
6: Что ты пистолетом вцепил?
4: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные – по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
7: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядоченная ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
4: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых, но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
4: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей, на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Биюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
12: Я думаю, что причина в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас ЦБ говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 23-му году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 23-го года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок предложения, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже не снижения текущих уровней, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Но рубль у нас это основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить, ниже политикой. Но в целом базово, даже при текущих ценах на конечно, имеет торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то к такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
13: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к такой нашей Великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшего СССР и сверхжесткая денежно-кредитная политика, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону, постконфликтное восстановление экономики, это будет то, что правит наш рынок число таких призеров на грабофондовых площадках, потому что постконфликтное восстановление экономики – темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Но пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
2: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка «Похожая на ИИ». Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
15: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом скорее позитивно.
14: Вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая, и не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
16: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
14: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
17: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
14: Однако сама платформа Платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру. Сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
18: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история. И, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезии. Там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация. Нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
2: Павел Самиев, Бизнес-Дром. Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме России АСЕАН-2026 в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась в стадии 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летние и 16-летние мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Армузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Армузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Business FM. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующие военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на оборону до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО-3.0 или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же повода для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай, впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВО С-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу. Статья 5 договора НАТО подтверждена. И это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара. А Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла. поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на Business FM. Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако ФИФА это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа. Американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство ФИФА пересмотреть решение.
1: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение.
2: Ряд СМИ напоминает, что глава ФИФА Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала ФИФА желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джарелу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу ФИФА Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
21: ФИФА утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И, согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы ФИФА Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
22: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в ФИФА с просьбой разрешить Гаринчу играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. ФИФА тогда пошли навстречу. И Гаринч играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация же в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
21: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему ФИФА сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
23: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак» «Динамо» Тбилиси. Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который который курировал «Динамовское общество», заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
21: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр бразилец Рафаэль Клаус, присудивший балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
10: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому. Людям, мэриям или правительствам стран. В каждой группе свои транжиры. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
0: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
10: Ценные бумаги.
0: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10%, и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
10: Конфликты.
0: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуются, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметить, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу, он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
3: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
5: А прогнозы какие-то строите?
3: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась ездят на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать. Потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот с этими непонятным каким-то называемым левым топливом. Это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
5: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
3: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть, если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя — это не дешевое удовольствие.
2: Николай Янковский, Иванур, Москва. А пока ситуация не критичная, и массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
4: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, у которых заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива. И, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
5: С более массовыми автомобилями.
4: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
2: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов Land Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 – с 2016. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам, курс доллара около 76. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась падением. И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падающую следующую неделю. Но мало что меняется в лучшую сторону и в геополитике, и в экономике. Наоборот, рынок наблюдает нарастающее инфляционное давление на фоне ситуации на топливном рынке. И все это наводит на мысли, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, может быть, еще раз снизить ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, а потом взять паузу. Ну, само по себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банк России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей сейчас, то есть если брать окончание периода 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов.

0: которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в 500 000 000 долларов. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году «Ясная поляна» готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
4: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
3: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
4: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта. И он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленное произведение под Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию. Глава российского МИДа планирует провести переговоры со своим коллегой и встретиться с руководством республики в Аддис-Абебе. Дипломаты обсудят торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках БРИКС, а также подготовку к осеннему саммиту «Россия-Африка» в Москве. Это первая остановка министра иностранных дел России в рамках масштабного африканского турне. Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался замолчать провал в Константиновке. Город перешел под контроль российских военных, об этом сообщил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что Киев умышленно скрывает реальные масштабы потерь ВСУ при отступлении с Константиновки. 3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль вооруженных сил России. По данным пророссийского подполья, около 1100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных. Средняя заработная плата в России за 10 лет увеличилась более чем на 72 тысячи рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики. Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в России составила 109 052 рубля. В 2016 году того же месяца 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя зарплата в апреле этого года на на Чукотке в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Москве и Ненецком автономном округе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите.

0: дискурса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. ВСУ атаковали крупнейшую в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара ВПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать. А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперт называет продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Business FM. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне, по его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. ВСУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадоев продолжит.
3: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним – каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Bloomberg отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для Patriot, а по мнению Нью-Йорк Таймс, состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дрон украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо, соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
3: Вслед за российскими ударами последовали украинские. По данным Минобороны в России в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Business FM, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ, он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
0: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
3: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашего Юрия, белорусский 92-й бензин на петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новое ограничение не позволит цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь больше гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимая АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет. На оптовом рынке, через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
5: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
7: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
8: Я тут 5 часов стою.
9: Я понял.
8: Ты что делаешь-то?
9: Иди сюда, я. Ты кому тыкаешь-то, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
8: Сломай. Сядешь. Слышишь? Сядешь.
9: Что ты? Давай. Пистолетов вцепил.
10: Давай.
9: А? Чего ты пистолетов вцепил?
7: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
11: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядоченная ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
7: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
12: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых. Но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
7: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп на Business FM. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей, это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Бьюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментируя директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
13: Я думаю, что причины в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с собой говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок предложение, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже ее не снижения текущего уровня, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Но рубль у нас это основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политики. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то к такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
5: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
14: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к такой нашей великой депрессии. Потому что война — это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшего СССР и сверхжесткая денежно-кредитная политика, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует по обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону, постконфликтное восстановление экономики, это будет то, что правит наш рынок число таких призеров на грабовых фондовых площадках, потому что постконфликтное восстановление экономики – темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Но пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
5: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
15: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
16: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее,
15: вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
17: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
15: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
18: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
15: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
5: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру. Сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
19: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история. И, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезия. Там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация. Нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
5: Павел Самиев, «Бизнес-Дром». Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме «Россия-АСЕАН-2026» в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
20: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, «Бизнес-ФМ» спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение – абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников «Бизнес-ФМ» оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летний и 16-летний мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Армузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Армузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в Максе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Business FM. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующий военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на оборону до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0 или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же поводы для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВС-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
5: Это был комментарий Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на «Бизнес ФМ». Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако FIFA это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа. Американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство FIFA пересмотреть решение.
4: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил FIFA пересмотреть это решение.
5: Ряд СМИ напоминает, что глава FIFA Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала FIFA желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу FIFA Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
21: FIFA утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И, согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы FIFA Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
22: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых и красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. И Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в FIFA с просьбой разрешить Гаринчо играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. FIFA тогда пошли навстречу. И Гаринчо играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация уже в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
21: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему FIFA сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминания об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
23: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак» «Динамо» Тбилиси. Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал динамовское общество, заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
21: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
5: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр бразилец Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
15: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
15: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
0: Ценные бумаги.
15: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10% и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
0: Конфликты.
15: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуются, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметить, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу, он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
3: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
6: А прогнозы какие-то строите?
3: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать, потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот этими непонятным каким-то называемым левым топливом, это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
8: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
3: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
5: Николай Янковский, Иванур, Москва. На пока ситуация не критичная, и массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
9: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, у которых заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива. И, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
8: С более массовыми автомобилями.
9: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
5: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов Land Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 с 16. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам, курс доллара около 76. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась падением. И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падающую неделю. Но мало что меняется в лучшую сторону и в геополитике, и в экономике. Наоборот, рынок наблюдает нарастающее инфляционное давление на фоне ситуации на топливном рынке. И все это наводит на мысли, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, может быть, еще раз снизить ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, а потом взять паузу. Ну, само по себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банк России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов. инвесторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей сейчас, то есть если брать окончание периода 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов. То есть практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе 72 долларов за баррель. Ну, здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.

0: Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
2: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию. Глава российского МИДа планирует провести переговоры со своим коллегой и встретиться с руководством республики в Аддис-Абебе. Дипломаты обсудят торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках БРИКС, а также подготовку к осеннему саммиту «Россия-Африка» в Москве. Это первая остановка министра иностранных дел России в рамках масштабного африканского турне. Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался замолчать провал в Константиновке. Город перешел под контроль российских военных, об этом сообщил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что Киев умышленно скрывает реальные масштабы потерь ВСУ при отступлении из Константиновки. 3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль вооруженных сил России. По данным пророссийского подполья, около 1100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных. Средняя заработная плата в России за 10 лет увеличилась более чем на 72 тысячи рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики. Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в России составила 109 052 рубля. В 2016 году того же месяца 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя зарплата в апреле этого года на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Москве и Ненецком автономном округе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Высотковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара ВПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать.

0: А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше, после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперты называют продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Бизнес-ФМ. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне. По его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. ВСУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадоев продолжит.
1: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним – каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Bloomberg отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для «Патриот», а по мнению «Нью-Йорк Таймс», состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дрон украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо, соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
1: Вслед за российскими ударами последовали украинские. По данным Минобороны в России в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Бизнес-ФМ, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ. Он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
1: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашего Юрия, белорусский 92-й бензин на Петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новое ограничение не позволит цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но он не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь больше гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо, в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимый АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет. На оптовом рынке, через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
0: Игорь Юшков, фонд Национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
5: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
6: Я тут 5 часов стою.
7: Я понял.
6: Ты что делаешь-то?
7: Иди сюда, я. Ты кому тыкаешь-то, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
6: Сломай. Сядешь.
7: Что ты пистолетов вцепил?
6: Давай.
7: А? Что ты пистолетов вцепил?
5: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
8: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядочена ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
5: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
9: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых, но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
5: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму. Однако, несмотря на последнюю волю, питомцев Ришелье после его ухода предали мучительной смерти. Тогда это было в порядке вещей. Коты считались проводниками в наш мир нечистой силы. И одним из народных развлечений на ярмарках было бросать кошек в костер. Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник кардинал Мазарини. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей, это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Биюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
12: Я думаю, что причины в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с собой говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 23-му году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 23-го года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок-предложение, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже не снижения текущих уровней, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Рубль у нас основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политики. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то к такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
0: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
13: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение пресечения денежно-кредитной политики просто приведет к такой нашей Великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшего СССР и Свердловской денежно-кредитной политики, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует по обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону постконфликта восстановления экономики, это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на грабовых фондовых площадках. Потому что постконфликтное восстановление экономики – это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
0: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
14: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
15: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественных визуалов. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
14: Вообще, дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
16: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
14: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
17: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
14: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру. Сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
18: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история. И, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезии, там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация, нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности, и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
0: Павел Самиев, «Бизнес-Дром». Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме «Россия-АСЕАН-2026» в Казани. Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
10: «Между делом» с Кирой Альтман.
19: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году «Ясная поляна» готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
20: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. Два выходных и неделю между.
19: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
20: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта. И он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленное произведение по Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
19: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, «Бизнес FM».
10: «Между делом» на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летний и 16-летний мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Ормузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Ормузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Бизнес-ФМ. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующей военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на обороты до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0 или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же повод для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай, впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия Турции. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВС-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на «Бизнес ФМ». Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил FIFA пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако FIFA это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа. Американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство FIFA пересмотреть решение.
1: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил FIFA пересмотреть это решение.
3: Ряд СМИ напоминает, что глава FIFA Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала FIFA желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу FIFA Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила единые для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
21: FIFA утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы FIFA Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает нестандартная ситуация».
22: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в FIFA с просьбой разрешить Гаринчу играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. FIFA тогда пошли навстречу. И Гаринч играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация же в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
21: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему FIFA сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
23: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак-Динамо-Тбилиси». Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал динамовское общество, заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
21: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр бразилец Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
4: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
10: Ценные бумаги.
4: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10%, и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
10: Конфликты.
4: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуются, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметить, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу, он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
6: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
7: А прогнозы какие-то строите?
6: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать. Потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот этими непонятным каким-то называемым левым топливом, это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
7: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
6: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
3: Николай Янковский, Иванур, Москва. На пока ситуация не критичная, массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
5: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, у которых заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива и, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
7: С более массовыми автомобилями.
5: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
3: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов Land Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 – с 16-го. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам, курс доллара около 76. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась падением. И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падающую неделю. Но мало что меняется в лучшую сторону и в геополитике, и в экономике. Наоборот, рынок наблюдает нарастающее инфляционное давление на фоне ситуации на топливном рынке. И все это наводит на мысли, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, может быть, еще раз снизить ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, а потом взять паузу. Ну, само по себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банк России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов. инвесторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее чем на 5 миллиардов рублей сейчас, то есть если брать окончание периода 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валюту почти на 9,5 миллиардов. То есть практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе 72 долларов за баррель. Но здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям

0: Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известны медальеры того времени.
1: История денег на Business FM.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию. Глава российского МИДа планирует провести переговоры со своим коллегой и встретиться с руководством республики в Аддис-Абебе. Дипломаты обсудят торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках БРИКС, а также подготовку к осеннему саммиту «Россия-Африка» в Москве. Это первая остановка министра иностранных дел России в рамках масштабного африканского турне. Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался замолчать провал в Константиновке. Город перешел под контроль российских военных, об этом сообщил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что Киев умышленно скрывает реальные масштабы потерь ВСУ при отступлении из Константиновки. 3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль вооруженных сил России. По данным пророссийского подполья, около 1100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных. Средняя заработная плата в России за 10 лет увеличилась более чем на 72 тысячи рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики. Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в России составила 109 052 рубля. В 2016 году того же месяца 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя зарплата в апреле этого года на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Москве и Ненецком автономном округе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. ВСУ атаковали крупнейший в России НПЗ в Омске, а в Крыму после удара БПЛА произошел блэкаут. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. На этом фоне Трамп вновь заявляет, что украинский конфликт ближе к завершению, чем принято считать. А в Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле их стало меньше после того, как бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел. Губернатор Забайкалья Осипов признал, что НПЗ недостаточно защищены, однако некоторые эксперты считают, что в целом ситуация с топливом в стране стабилизируется. Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2.

0: 2170 пунктов впервые с февраля 2023 года. Среди главных причин эксперт называют продолжение сверхжесткой политики Центробанка, излишнее укрепление рубля, геополитическую напряженность и риски новых антироссийских санкций. Подробности на Business FM. Россия и Украина обменялись ударами в преддверии саммита НАТО. Российские вооруженные силы поразили ряд предприятий украинского военно-промышленного комплекса, включая завод по ремонту ПВО. Зеленский признал проблему в украинской противовоздушной обороне, по его мнению, это связано с нехваткой ракет-перехватчиков. Предполагает, что он запросит дополнительные поставки на саммите НАТО в Турции. При этом Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт значительно ближе к завершению, чем принято считать. В СУ, в свою очередь, атаковали крупнейшие в России НПЗ в Омске, а в Крыму из-за внешнего воздействия на сети произошел блэкаут. Валерий Убадуев продолжит.
1: Как заявили в российском Минобороны, удары по Украине пришлись на Киев и область. Всего было поражено 7 предприятий украинского ВПК. Это в том числе завод «Квант», где выпускают ракеты «Нептун», и предприятия по производству как летающих беспилотников, так и безэкипажных катеров. Также были поражены Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производят комплектующие для средств ПВО, и склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Кадры поражения этого склада разошлись по телеграм-каналам. На них видно, как за российским ударом последовал сильный пожар, а за ним – каскадные детонации. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал последние удары самой массированной атакой за все время. Украинские СМИ писали, что погибли 15 человек, десятки ранены, а в столице Украины начались перебои со светом и водой. Зарубежные СМИ пишут, что последние удары России вновь обнажили проблемы в украинской ПВО. Блумберг отмечает, что Украине по-прежнему не хватает ракет для «Патриот», а по мнению «Нью-Йорк Таймс», состав украинских операторов ПВО в целом, цитата, «опасно недоукомплектован». Проблемы признал и Владимир Зеленский, и причина, по его мнению, в нехватке ракет-перехватчиков. И это в преддверии саммита НАТО в турецкой Анкаре. Продолжает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Конечно же, на саммите НАТО Зеленский будет просить ракеты. И, конечно, будет запрос еще и к Вашингтону на тему о лицензионном производстве ракет «Патриот». А все это происходит на фоне того, что дроны украинские проникают в глубину территории Российской Федерации, но, судя по всему, мы успешно с этим боремся. А вот у киевской ПВО как раз есть, кроме проблем с некомплектом, есть и проблемы, вероятно, и с качеством тех ракет, которыми они обладают, возможно, и просто с работой ПВО, потому что мы наблюдаем, что ракеты не попадают по дронам, ракеты падают мимо, соответственно, получается косвенный ущерб достаточно серьезный.
1: Вслед за российскими ударами последовали украинские. По данным Минобороны в России, в ночь на понедельник было сбито 613 ударных БПЛА. В военном ведомстве подчеркнули, что отдельные гражданские объекты, получившие повреждения в результате украинской атаки, будут в ближайшее время восстановлены. В Крыму произошел блэкаут на всей территории полуострова. В Крымэнерго сообщили, что нарушения вызваны внешним воздействием. В результате атаки на Крым погиб один человек, еще двое пострадали. Местные жители рассказали Business FM, что крымские больницы переведены на резервные источники питания. Эта система уже отработана, но складывается напряженная ситуация с бензином. На некоторых АЗС цены могут достигать почти 300 рублей. В среднем на одну машину отпускают по 20 литров, а топливо теперь продается по QR-кодам. Также днем понедельника впервые сбили беспилотники над Омской областью. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что дроны атаковали Омский НПЗ. Он крупнейший в России. Масштаб повреждений не уточняется. Глава региона подчеркнул, что средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших БПЛА. Некоторые повреждения НПЗ позволяют продолжить выпускать топливо, но оценить скорость восстановления заводов очень сложно, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: На самом деле сразу мы говорили о том, что ключевой вопрос относительно того, когда бензиновый кризис закончится, заключается в том, удастся ли защитить заводы от новых дроновых атак. Потому что если дроновые атаки будут постоянными, это станет очень серьезной и значимой проблемой. Некоторые повреждения позволяют продолжить работу, выпуская топливо более низкого качества, но есть и более серьезный ущерб. Оценить быстроту реанимации заводов очень сложно.
1: Губернатор Омской области Виталий Хаценко попросил жителей не вести фото и видеосъемку результатов украинских ударов, хотя отдельные кадры уже разошлись по соцсетям, их активно репостят украинские СМИ. Напомним, что публикация таких материалов запрещена. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
0: Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным нашей Юрия, белорусский 92-й бензин на Петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну. А по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть более 70 тысяч рублей за тонну. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. Та же ситуация и с дизелем. Так что новые ограничения не позволят цене топлива из Беларуси быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупает в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но он не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь больше гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено, что оно у тебя будет. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо, в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет. На оптовом рынке, через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
0: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В понедельник губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что НПЗ не были защищены в необходимой степени. В Омске после ударов по НПЗ на заправках появились очереди, а вот в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час после этого встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле закончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне заявлял, что в его регионе поставки топлива снизились на четверть, а спрос при этом вырос на 60-70%. В целом эксперты говорят о том, что ситуация с топливом по стране выравнивается, хотя проблем пока много. Иван Медведев подробнее.
5: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
6: Я тут 5 часов стою.
7: Я понял.
6: Стой, стой. Ты что делаешь-то?
7: Иди сюда, я. Ты кому тыкаешь-то, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
6: Сломай. Сядешь. Слышишь? Сядешь.
7: Что ты пистолетов вцепил? Давай. А? Что ты пистолетов вцепил?
5: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
8: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядочена ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент ажиотажный. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
5: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
9: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но, тем не менее, практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых, но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
5: Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты считают, что опыт Орловской области может быть применен и в других регионах, но они же надеются, что до этого просто не дойдет. В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Продажу бензина по QR-кодам протестируют в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, новая система должна помочь равномерно распределить поток автомобилей между АЗС. Кроме того, власти также рассматривают возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
17: В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
18: Знал бы прикуп на Бизнес ФМ.
19: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую.
20: Всегда найдется, на что потратить деньги. Если они жгут карман.
21: И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран.
22: В каждой группе свои транжиры.
23: Специальный проект.
24: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин и дизель. 6 июля установлен лимит на шаг роста биржевых котировок топлива из Белоруссии в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов. Последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АЕ-92 с поставкой в России выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. Показатель с начала мая вырос почти в два раза. Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 23-го. Объем сырья в июне достиг почти 18 миллионов баррелей. Это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 23-го года. Это следует из подсчетов Standard & Poor's Global Commodities at Sea. Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц оцениваются в почти 4,5 миллиона баррелей в сутки или более чем 132 миллиона бочек за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%. Россия поставила более 1000 тонн пропана в Армению транзитом через Азербайджан. 30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Биюк-Кесик, расположенного на Азербайджано-армянской границе 6 июля. Пропан – шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана. В конце октября 25-го Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 80-х. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тысяч тонн зерна, до 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. На минимуме индекс составлял 2164 пункта, следует из торговых данных. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причины падения индекса в решении Минфина занять на рынке 9 миллиардов рублей по очень высокой ставке 16% годовых – это очень плохой сигнал, сказал Вьюгин. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала Владимир Брагин.
1: Я думаю, что причина не в самом бюджете, а в том, что за этим может последовать. Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас ЦБ говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 23-му году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 23-го года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива. Но если это шок предложения, опять же, да, он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже ее не снижения от текущего уровня, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Но рубль у нас это основная надежда, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежкой политики. Но в целом базово, даже при текущих ценах на нефть, мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить, если не к обвальному, то к такому сильному сохранению тенденции к укреплению рубля.
0: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжает гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
2: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к, ну, такой нашей великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. И есть два главных фактора, которые негативно влияют на фондовый рынок. Это участие Запада в войне против России на территории бывшего СССР и сверхжесткая денежно-кредитная политика, которая не дает экономике вздохнуть и, по сути, гарантирует в обозримой перспективе стагнацию. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону. Постконфликтное восстановление экономики – это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на агрофондовых площадках, потому что постконфликтное восстановление экономики – темп роста выше 10% в год роста ВВП. Ну, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
0: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Подробнее о поведении российского рынка слушайте в программе «Капитал» в конце часа. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка «Похожа на ИИ». Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблема так и не стала. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
4: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах делают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
3: Вообще, дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
6: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
3: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
7: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
3: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: В Индонезии анонсировали платежные системы для российских туристов. Она должна упростить безналичный расчет. Разработкой занялась Манна Индонезия Групп, сообщает индонезийское агентство Нараси. По словам главы компании, туристы из России смогут совершать покупки в Индонезии через местную сим-карту Telkomsel и приложение Linkaja, которое скачивается на телефон. Linkaja – это популярный индонезийский цифровой кошелек и платежная система. Лимит операции до 40 миллионов индонезийских рупий в месяц. Сейчас для тех, кто хочет оплатить покупки по безналичному расчету, нужно проходить долгую и неудобную процедуру, сначала покупать криптовалюту, а потом обменивать ее на рупии. Насколько перспективна анонсированная система, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Такие проекты появляются для того, чтобы восполнить тот пробел, который возник после того, как за рубежом стало невозможно оплачивать картами Visa и MasterCard, например. Это первая история, и, собственно, вторая в том, что перевести каким-то образом и открыть карту, например, в некоторых странах, которые пользуются популярностью у туристов, типа Таиланда, Вьетнама, Египта, Турции, собственно, Индонезия, там сейчас для российских туристов достаточно проблематично, даже сложнее, чем в других странах, которые менее туристические. При этом все понимают, что для, опять же, туристов хочется иметь тоже возможность оплат в безналичной форме, картой, чтобы не использовать исключительно наличную валюту. И сейчас действительно какая-то сложная конфигурация. Нужно делать несколько итераций, нужно использовать криптовалюты или стейблкоины для того, чтобы, собственно, потом переводить уже местную валюту. Поэтому это, конечно, неудобно. Подавляющее большинство туристов делать не будет точно. Если кто-то готов был бы так делать, то, скорее всего, такой турист имеет иностранные карты и другие возможности, и точно не будет заморачиваться еще вот на такой вариант. Если это будет просто и не потребует дополнительных действий с сим-картами, с криптовалютой, с какими-то дополнительными еще документами, то это может быть популярнее.
0: Павел Самиев, «Бизнес-дром». Пока, правда, сервис не запущен, компания ищет платежного партнера. Как отмечается, разработка системы началась на форуме «Россия-АСЕАН-2026 Казани». Система также должна упростить безналичные расчеты и для самих индонезийцев, находящихся в России.
24: Продолжительность жизни.
5: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
9: Журналист Алена Копылова.
5: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
24: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Лев Ландау. Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги – это кладбище, в котором погребены отслужившие свой век идеи прошлого. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
26: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Россия направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Это сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Ранее 7 человек пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус. Среди них годовалая девочка, 10-летний и 16-летний мальчики. Объемы добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов по итогам июня превысили 3 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК. Отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в июне этого года Эмираты приблизились к результатам апреля 2020-го. Нефтяники в Объединенных Арабских Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Армузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 26-го Эмираты добывали более 3,5 миллионов баррелей в сутки. Они вышли из ОПЕК в начале мая. Решение приняли из-за закрытия Армузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркивают, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России и Беларуси. Соревнования, которые должны были пройти в Таллине в 27-м, перенесли в Испанию, сообщил Эстонский стрелковый союз. Европейская конфедерация стрелкового спорта ранее подчеркивала, что все допущенные спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Зеленского позвали на ужин, но его отдельное выступление не планируется. Среди главных вопросов – общие расходы на вооружение, а также ракеты и деньги для Киева. Комментарий Георгия Буфта. В соцсетях массово распространяются ролики о ломающихся авто из-за бензина Евро-3, в котором авторы находят даже песок. Газеты пишут, что автомобилисты потянулись в мастерские из-за плохого топлива. Однако в автосервисах нам это не подтвердили, а топлива Евро-3 на заправках пока и вовсе нет. Но тревожность водителей уже растет. Футбольный мир обсуждает скандальное решение ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной США Флорина Балагуна после звонка Трампа. Президент США подтвердил, что попросил об этом главу ФИФА Инфантино. Что еще известно об этой истории, как скажется на самом Инфантино, подробности на Бизнес-ФМ. В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется речь перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующий военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 1935 году расходы на обороты до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В прошлом году европейцы и Канада нарастили инвестиции в оборонные потребности более чем на 139 миллиардов долларов, на 20% год к году. Страны Балтии, Польша, Дания и Норвегия уже тратят на оборону большую долю ВВП, чем сами США. Германия имеет второй по размерам военный бюджет альянса в абсолютном выражении. Параллельно с саммитом в Анкаре пройдет оборонно-промышленный форум, где анонсируют контракты на десятки миллиардов долларов. В то же время значительная часть стран НАТО пока не может найти деньги на увеличение расходов на оборону до 5% ВВП. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0, или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же повод для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай, впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия Турции. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВС-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Ранее официальная риторика избегала этого термина, а некоторые россияне даже получили реальные сроки за злоупотребление подобной терминологии. В любом случае, это не те формулировки, которыми подают сигналы о готовности к компромиссам. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Импортозамещение – одна из главных тем форума «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Российские промышленники признают, что получается с переменным успехом. Слабые места – это электроника, матрицы, серводвигатели. Есть ли тут шансы создать конкурентоспособные продукты? Подробности утром на Business FM. Сейчас Дональд Трамп признал, что попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию лучшего нападающего американской сборной. Речь идет о Флорине Балагуне. В матче США против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за то, что он наступил своими бутсами на голеностоп соперника. А в результате Балагун автоматически был дисквалифицирован со следующего матча американской сборной с Бельгией, однако ФИФА это решение отменила впервые за историю футбола. СМИ сообщали, что произошло это после звонка Дональда Трампа, а американский президент это позднее подтвердил. Он сказал, что попросил руководство ФИФА пересмотреть решение.
11: Балагун наш лучший игрок, или один из. Он не сделал ничего плохого и получил красную карточку. Я даже не знал, что это значит, подумал, пустяк. Но потом узнал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо, особенно когда наказывают одного из лучших игроков. Так что да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение.
12: Yes, I asked for a review by FIFA.
0: Ряд СМИ напоминает, что глава ФИФА Джанни Инфантино – друг Трампа. Он ранее даже вручил американскому президенту премию мира от футбольной ассоциации, когда Трампу не удалось получить Нобелевку. Франция опротестовала ФИФА желтую карточку Майклу Алисе в матче с Парагваем, требуя отменить ее к игре с Марокко. А член британского парламента также попросил аннулировать красную карточку Джареллу Куанса. По данным Guardian, после скандала также усилились закулисные дискуссии. Главу ФИФА Инфантино хотят заменить. УЕФА уже работает над выдвижением своего кандидата. И в целом футбольный мир шокирован и крайне недоволен первой в истории отменой красной карточки. Правила едины для всех, кроме хозяев, пишет в соцсетях. Продолжит Наталья Шашина.
12: ФИФА утверждает, что решение приостановить дисквалификацию принималось дисциплинарной комиссией, а не по звонку. Футбольный мир в шоке. В УЕФА это назвали переходом красной черты. И согласно инсайдам спортивной прессы, уже хотят отставки главы ФИФА Инфантино. Хотя, если вспомнить историю футбола, нечто похожее уже было, напоминает комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев. Он считает, что решение принималось по принципу «правила существуют, чтобы их менять, когда возникает это нестандартная ситуация».
13: В 1962 году уже был прецедент, когда на чемпионате мира в Чили великий бразильский нападающий Гаринча был удален с поля. Тогда еще желтых и красных карточек не было, но были удаления. Его удалили в полуфинале, и он автоматически должен был пропускать финал. Удалили за драку. А Пеле тогда не играл из-за травмы. Бразилия, получается, оставалась бы и без Пеле, и без на тот момент своего лучшего игрока Гаринча. Так вот тогда, в 1962 году, премьер-министр Бразилии обратился лично в ФИФА с просьбой разрешить Гаринчу играть, пойти навстречу и учесть обстоятельства и то, что драка там была спровоцирована соперниками и так далее. ФИФА тогда пошли навстречу. И Гаринч играл в финале, стал лучшим игроком Бразилии, чемпионом мира. То есть такая ситуация уже в принципе была. А здесь вся катавасия, ведь она возникла не из-за того, что там Трамп, Соединенные Штаты и так далее. Месси в первом туре не удалили за точно такое же нарушение правил. Соответственно, правила должны быть едины для всех. И для нападающего сборной США, и для суперзвезды мирового футбола Месси.
12: Правда, вопрос о железобетонности правил тут неоднозначный. Все же с момента чемпионата 70-го года, когда ввели желтые и красные карточки, не было такого, чтобы игрок после удаления сыграл в следующем матче на чемпионате. Балагун может стать первым. И о том, почему ФИФА сделала исключение именно для игрока команды США, много спекуляций. От напоминаний об активном сближении Инфантино с администрацией Трампа до констатации факта, что на американском рынке самая платежеспособная аудитория, самые богатые телевещатели, самые лояльные спонсоры, самый крупный рынок рекламы. Хозяин – барин, шутит корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. И тоже делает небольшой экскурс в историю.
14: В 1939 году, например, у нас в стране переиграли полуфинал Кубка Советского Союза «Спартак» «Динамо» Тбилиси. Причем, когда «Спартак» уже выиграл и этот самый полуфинал, и финал у клуба «Сталинец», это нынешний «Зенит». Просто тогда всесильный Лаврентий Берия, который курировал «Динамовское общество», заступился за земляков из Тбилиси. Правда, переигровку «Спартак» тоже выиграл, и ничего больше переигрывать не пришлось.
12: Отменой бана недовольны, кажется, все, кроме США. Бельгийцы даже не пытались скрыть свой гнев. Самый популярный мем на эту тему, захвативший соцсети, когда арбитр показывает футболисту красную карточку, а тот, в свою очередь, демонстрирует ему фотографию Трампа с поднятым средним пальцем. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
0: Однако Дональд Трамп даже после отмены дисквалификации нападающего сборной США не успокоился. Он заявил, что арбитр Бразилии Рафаэль Клаус, присудивший Балагуну красную карточку, цитата, «фигура немного подозрительная». Трамп выразил сомнение в беспристрастности судьи, поэтому нужно посмотреть на его прошлое. При этом президент США подчеркнул, что, цитата, «не любит создавать скандалы». Между тем, ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации на решение отменить удаление Балагуна, сообщает пресс-служба организации, а Инфантино заявил, что звонок Трампа действительно был, но ФИФА независимо приняла решение об отмене дисквалификации американского футболиста.
25: Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207 10 35.
17: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Российский бренд Tenet показал свой первый седан А8. Его будут собирать в Шушарах. Машину выпустят с двумя бензиновыми двигателями. Первый на 1,6 литров и 150 лошадиных сил, второй на 2 литра и почти 200 лошадиных сил. АГР Холдинг уже делает кроссоверы Tenet на заводе в Калуге вместе с китайским партнером.
19: Ценные бумаги.
18: На фоне обвала российского рынка акций более 20 компаний обновили свой исторический минимум. Среди них ВТБ. Ценные бумаги банка подешевели на 10% и в ходе торгов стоили даже меньше 63 рублей на акцию. Это самый низкий показатель с момента выхода ВТБ на биржу в 2007 году. За последний год акции компании подешевели на 30%.
19: Конфликты.
18: Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» в выплате 580 миллионов евро от страховщиков во главе с Lloyd's. Страховые компании отказались платить, сославшись на пункт о военном исключении в полисах. Он освобождает их от покрытия убытков, которые прямо или косвенно связаны с военными действиями. Суд согласился с этим доводом и постановил, что для применения исключения не обязательно устанавливать виновных в диверсии. Как отмечает Financial Times, если бы страховщики проиграли, это могло стать одной из крупнейших выплат за повреждение инфраструктуры в истории отрасли. При этом ни одна страна до сих пор не взяла на себя ответственность за взрывы у острова Борнхольм в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В соцсетях появились ролики, в которых водители жалуются, что падает мощность, двигатель работает с перебоями, а в топливе наблюдается песочный осадок. А возможные причины авторы называют бензин класса Евро-3. Отметить, что правительство официально разрешило выпускать продажу Евро-3 только в пятницу, он пока физически не мог попасть на заправки, во всяком случае массово. И опрошенные нами представители автосервисов не подтверждают информацию, опубликованную газетой «Коммерсант», о том, что автомобилисты чаще обращаются в сервисы из-за топлива, но отмечают возросшую тревожность клиентов. Говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
20: Мы не наблюдаем роста обращений, связанных с некачественным топливом. Такая же запись, такая же работа, как обычно. Мы ничего такого не замечаем.
21: А прогнозы какие-то строите?
20: Да нет, здесь вот нужно смотреть, что разделить. Первое. Некачественное топливо может быть из-за того, что есть частицы механические, некачественная фильтрация. И здесь никакой динамики не будет. То есть здесь топливо как фильтровалось на АЗС, ничего там не поменялось, оно также фильтруется, с этим проблем не будет. А вторая проблема, про которую сейчас любят говорить, это более сернистое топливо. Но система управления двигателем, она никогда не испытывалась на топливе худшего качества. То есть, например, если выходит в серию автомобиль Евро-6, то никто не будет его испытывать. А что будет, если залить Евро-3, например, где там серы на порядке больше? Когда автомобиль конструируют, его конструируют под то топливо, которое уже доступно в розничной продаже. Что такое сера? Она горит. Машины будут помощнее. То есть они будут разгоняться быстрее ехать, потому что топливо более калорийное. Какой может быть минус? Это более высокая температура выхлопных газов. Приведет ли это к выходу из строя чего бы то ни было? Не могу сказать, потому что стоит кислородный датчик на выпуске. Еще один кислородный датчик, который контролирует состояние катализатора. Если с катализатором будет какая-то проблема, соответственно, выбросит ошибку, автомобиль приедет к нам. А они к нам не приезжают пока. Инженерная логика, она вот такая. Мне кажется, что не будет проблем с качеством или некачеством, потому что на самом деле очень сильно навели порядок вот этими непонятным каким-то называемым левым топливом. Это сразу сказалось на том, что меньше стали приезжать на диагностику. И вот риски я только вижу вот во всей этой истории в том, что на высоко форсированном двигателе заправят 92-й и дадут двигателю высокую нагрузку. Что такое высокая нагрузка? Это езда по трассе, загруженный автомобиль, может быть, даже там с прицепом.
21: Есть какая-то потенциально уязвимая категория автомобилей, по которым может ударить больнее всего?
20: Категорию выделить невозможно, потому что все мы ездим сейчас практически на одних и тех же двигателях. Вот, то есть может отличаться бренд автомобиля и конструктив двигателя, и его форсировка. И вообще, они все очень стали похожи, как близнецы-братья, друг на друга. Поэтому риски здесь лежат все-таки в плоскости именно заливки низкооктанового топлива для высоконагруженного двигателя. Вот, то есть если не удается заправиться 95-м, машину к забору и ждем исправления ситуации. Потому что ремонт двигателя – это не дешевое удовольствие.
0: Николай Янковский, Иванур, Москва. На пока ситуация не критичная, и массового роста поломок нет, но тревожность у водителей очень высокая. Особенно владельцев дизельных машин и тех, кто заправляется сотым бензином, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
1: Очень много клиентов пока просто спрашивают, что делать, и у многих большая тревога по этому поводу. Пока мы не наблюдаем. Особенно те машины, у которых дизельное топливо заливается. На данный момент достаточно серьезного повышения обращений клиентов по ремонту топливной аппаратуры пока мы не наблюдаем. И второй момент – это клиенты, у которых заливают сотый бензин. Вот здесь вообще люди, в принципе, поставили свой автопарк в гаражи и ждут чего-то. Потому что здесь очень опасная тенденция. Те, кто ездит на сотом бензине, вот там могут быть огромные проблемы. И у нас уже несколько клиентов говорили о том, что они делали замер топлива. И, к сожалению, на определенных колонках уже вместо сотого, ну, немножко ниже октановое число. То есть сейчас будет снижаться очищение, соответственно, серы. А сера является самой большой проблемой для новых двигателей. И сейчас будут забиваться массажевые фильтра, катализаторы. Соответственно, если эта тенденция будет все чаще и чаще, об этом не очень хочется даже думать, потому что это повысит колоссальное число обращений по поломкам двигателей. Автомобили, которые ездят на сотом бензине, так скажем, скоростные спортивные автомобили в основном, то там хватит одной минуты для того, чтобы случилась детонация, так как там настройки очень высокие.
21: С более массовыми автомобилями.
1: Смотря какая нагрузка будет на него. То есть можно и 100 километров проехать, можно и 1000 километров проехать, если нагрузка будет не очень большая. Если на нем и резко ускоряться, то детонация может привести к достаточно серьезным поломкам.
0: Сергей Кузнецов, владелец сети автосервисов Land Auto. Выпуск Евро-2 в России был запрещен с 2013 года, а Евро-3 с 16. С 1 июля 2016 года нефтяные компании перешли на выпуск топлива класса Евро-5, содержание серы в котором составляет не более 10 миллиграммов на килограмм, то есть оно в 50 раз чище, чем Евро-2, от использования которого забивается топливная система. Российский фондовый рынок вновь упал, а рубль подскочил. Индекс Мосбиржи в понедельник рухнул на 2% по итогам основных торгов до 2193 пунктов. Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. При этом рубль вырос на 2,5% к основным валютам, курс доллара около 76. О причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась падением. И здесь, конечно, можно предположить, что рынок заходит уже на 19-ю подряд падающую неделю. Но мало что меняется в лучшую сторону и в геополитике, и в экономике. Наоборот, рынок наблюдает нарастающее инфляционное давление на фоне ситуации на топливном рынке. И все это наводит на мысли, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, может быть, еще раз снизить ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, а потом взять паузу. Ну, само по себе снижение на 25 базисных пунктов, на мой взгляд, это будет равносильно той же самой паузе в текущей ситуации, во всяком случае. Ну и вот этот фактор Банка России, помимо всего прочего, хорошо поддерживает российский рубль. Рубль сегодня взлетел на 31 копейку к китайской валюте, юань упал до значения 11 рублей 18 копеек, а доллар США опустился в район 76 рублей. Но здесь еще есть несколько факторов, которые поддерживают рубль. На рынке отмечают то, что есть спрос на рублевую ликвидность, прежде всего со стороны тех компаний, которые планируют выплачивать дивиденды, ну и то, что Минфин будет гораздо меньше покупать валюты 7 июля. Будет Банк России в рамках бюджетного правила и в рамках своих операций покупать валюту чуть менее, чем на 5 миллиардов рублей сейчас, то есть если брать окончание периода, года, 6 июля, Банк России покупал последние торговые сессии валют почти на 9,5 миллиардов. То есть практически в два раза снижаются объемы покупки валюты. С другой стороны, на рынке предполагают, что Минфин в августе может перейти даже к продаже валюты в рамках бюджетного правила. Так что у рубля факторы поддержки есть. Единственное, что цены на нефть, ну, не то чтобы снижаются вечером в понедельник, более-менее остаются стабильными в районе 72 долларов за баррель. Ну, здесь рынок, конечно, отслеживает ситуацию с поставками нефти из Персидского залива. И здесь некие противоречивые данные на рынок поступают. Некоторые агентства говорят о том, что, допустим, Саудовская Аравия практически восстановила поставки до тех уровней, которые наблюдались еще до начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Но, с другой стороны, есть компании, которые отслеживают движение танкеров. Ну, не так все хорошо, на самом деле. Хотя экспорт из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем. Экспорт превысил аж 10 миллионов баррелей в сутки, но это на 40% ниже уровней, которые фиксировались до начала войны в Персидском заливе.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
25: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в

0: основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников Business FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО с вечера понедельника сбили 430 летевших на Москву БПЛА. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большую часть из них уничтожили на дальних подступах, а 36 были перехвачены уже на подлете к городу. О пострадавших или разрушениях не сообщается. 3 московских аэропорта, Внуково, Домодедово и Шереметьево, сейчас работают в ограниченном режиме. Жуковский закрыт полностью, сообщает Росавиация. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник. Корпус стражи исламской революции Ирана рано утром обстрелял ракетами 2 коммерческих судна. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. О пострадавших не сообщается. Нападению предшествовали прямые угрозы по морской радиосвязи со стороны КСИР, который открыто предупреждал гражданские суда не использовать маршруты у побережья Омана. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранской войны, пишет газета. Сборная Бельгии разгромила команду США в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 4-1. В четвертьфинале 10 июля бельгийцы встретятся с командой Испании. Игру сопровождал скандал, связанный с игроком американской сборной Флорином Балаганом. Тот получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины. Футболист, согласно правилам ФИФА, должен был автоматически пропустить следующую игру против Бельгии, но за него вступился лично Дональд Трамп. Он позвонил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино и попросил его пересмотреть запрет игроку играть в следующем матче сборной. В итоге, несмотря на протест бельгийской стороны, Балган в сегодняшней игре участвовал. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Биржевые цены на белорусский бензин стали ограничивать. Меры приняла сама площадка. На петербургской бирже белорусский бензин стоил почти вдвое больше российского. Между тем, некоторые эксперты и главы регионов осторожно оценивают ситуацию с топливом. По их мнению, в целом стало лучше, но проблемы сохраняются. Российский рынок акций себя чувствует не очень хорошо. Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов. В числе основных причин аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. О дальнейшей динамике мы поговорили с экспертами. Сегодня в Анкаре стартует саммит НАТО. Трамп встретится с Зеленским, а после, как ожидается, позвонит Владимиру Путину. В преддверии саммита Россия и Украина обменялись ударами. Вчера ВСУ атаковали крупнейший в России НПЗ в Омске. В свою очередь, российские силы поразили ряд предприятий украинского ВПК. Эти и другие темы в эфире Business FM.

0: Итак, Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Для бензина и дизеля из Беларуси теперь установлен лимит на шаг роста биржевых цен в 0,01%, сообщает Интерфакс. По данным на 6 июля, белорусский 92-й бензин на Петербургской бирже продавался по цене 142 тысячи рублей за тонну, а по индексу европейской части России 92-й бензин стоил чуть выше 70 тысяч рублей. То есть на бирже белорусский бензин стоил почти в два раза больше российского. И та же ситуация с дизелем. Так что основные ограничения не позволят цене топлива из Белоруссии быстро разгоняться вверх. Такие же ограничения уже действуют в отношении российского топлива. Но бензин на бирже закупают в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но он не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь больше гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо, в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет, а потом рынки через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Накануне антимонопольная служба возбудила дело в отношении 6 операторов независимых сетей АЗС в московском регионе, которые одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Еще одному владельцу АЗС в Саратове вынесено предупреждение. Говоря о топливном кризисе, губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что нефтеперерабатывающие заводы не защищены в необходимой степени. Накануне украинские беспилотники впервые атаковали крупный НПЗ в Омске, куда до сих пор не долетало. После этих ударов на омских заправках появились очереди. Вологодский губернатор Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час сам встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле кончился бензин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в его регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. В регионе хотят протестировать продажу бензина по QR-кодам, как в Крыму, и также рассматривается возможность отпуска топлива по графику, в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Ну а в Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Иван Медведев продолжит тему.
2: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
3: Я тут 5 часов стою.
4: Я понял.
3: Стой. Ты что делаешь-то?
4: Иди сюда, Ты кому тыкаешь-то, Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
3: Сломай. Сядешь. Давай. Слышишь? Сядешь.
4: Что ты пистолетов вцепил? Давай. Что ты пистолетов вцепил?
2: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
5: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядоченная ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
2: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Telegram. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых, но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
2: В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Российский рынок акций на старте утренней сессии снижается на 0,5%, практически 2184 пункта. Накануне индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200. Это впервые с февраля 2023 года. Российский рынок, который падает уже несколько месяцев подряд, вчера на минимуме провалился до 2164 пунктов. В лидерах падения акции «Газпромнефти» компании принадлежит Омский НПЗ. В целом, среди основных причин падения Мосбиржи аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику, излишнее укрепление рубля, а также геополитическое факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причина падения индекса в слабой работе органов бюджетного планирования и решении Минфина занять на рынке средства под высокие ставки. По его словам, последнее решение Минфина занять почти под 16% годовых, 9 миллиардов рублей, это очень плохой сигнал. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
7: Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с собой говорил? Говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходности, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году. Когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. С другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, и связано это с дефицитом топлива, но если это будет воспринято как повод для повышения ставки или даже ее не снижения, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Рубль у нас основная надежда, наверное, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом, базово, если мы посмотрим на показатели платежного баланса, есть главный фактор, а именно профицит по счету текущих операций. И даже при текущих ценах на нефть мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить на сохранение тенденции к укреплению рубля.
0: Владимир Прагин, Альфа-Капитал. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжит генеральный директор УК «Спутник» управления капиталом Александр Лосев.
8: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к такой нашей великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону. Постконфликтное восстановление экономики – это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на агрофондовых площадках. Потому что постконфликтное восстановление экономики – это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Но, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
0: Александр Лосев, УК «Спутник» управления капиталом. Впрочем, на рыночные котировки оказывают давление и внутрикорпоративные факторы. В частности, как отмечают участники рынка, до сих пор не были объявлены дивиденды по акциям «Транснефти», хотя совет директоров компании, как правило, дает рекомендации не позднее конца июня. Плюс впереди еще полтора полоса дивидендных гэпов. На этой неделе закрываются реестры акционеров московской биржи МТС X5, которые могут дать небольшое снижение индекса. Но в конце июля Сбербанк и ВТБ могут дать снижение индекса больше, чем на 2,5%. Таким образом, на российском рынке продолжается игра на понижение.
9: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
11: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
12: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM.
16: Не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
17: Судьба наследства на Business FM.
18: В эфире радио не на словах, а на деле.
19: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
20: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
18: Бизнес ФМ Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Малому бизнесу предложили процент с карты. Национальная система платежных карт с июля вдвое снизила межбанковскую комиссию или интерчейндж при оплате картами МИР, бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов, сообщает «Коммерсант». В НСПК рассчитывают, что хотя исторически в этих отраслях велика доля наличных расчетов, в результате трехлетнего эксперимента по введению ставки интерчейнджа в 1% доля безналичных расчетов там вырастет, поскольку это выгоднее для бизнеса. Однако новый тариф не распространяется на самые бюджетные карты, а также на премиальные карты Supreme. До июля для тех карт, которые сейчас попали в программу, действовал тариф интерчейнджа в среднем в 2%. Мы спросили, как бизнес отнесется к уменьшению на процент стоимости межбанковского взаимодействия и будут ли предприниматели просить клиентов теперь вместо наличных платить картой.
1: Партнер адвокатского бюро «Забейда и партнер» Александр Забейда.
3: План превосходный, простой, ясный, лучше не придумать. И недостаток у него, наверное, только один, потому что совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Потому что адвокатские образования – это не коммерческие организации, и у них нет обязанности иметь кассовый аппарат. То есть карту просто некуда прикладывать. Адвокаты в расчетах обычно используют либо наличные, либо обычные банковские переводы. И я очень сомневаюсь, что коллеги будут массово приобретать кассовый аппарат специально для целей этого эксперимента. С точки зрения именно адвокатских услуг, я просто отношусь к нему скептически. Доверитель оплачивает работу адвоката на основании выставляемого ему счета по реквизитам. Просто, ну вот, как правило, так. Но кто-то из коллег использует в расчете наличные.
1: Модельер, владелица ателье «Абиарт» Наталья Смирнова.
4: Сколько сейчас вы платите за этот интерчейндж?
23: Вот это я, кстати, вопрос точно не отвечу, потому что оно списывается и списывается. Мне казалось, что около 4%. Точно не могу сказать. Вот как клиент может оплачивать, так и оплачивает. Мы никогда не просим клиента оплачивать наличными. В целом это, конечно, хорошо, потому что процент даже 3,2 или 4 – это очень большой процент. Я даже могу так сказать, у нас очень многие оплаты идут через расчетный счет. То есть мы выставляем счет клиентам, и они платят на расчетный счет. Но это специфика нашей работы. Мы занимаемся пошивом на заказ и текстилем для дома. И вот заказы в текстиле для дома, они как раз идут сразу на расчетный счет. Чаще всего мы клиентам выезжаем на заказ, и мы не возим терминал с собой. Для этого, соответственно, мы выставляем клиенту счет, и он переводит свои средства на наш расчетный счет. Я вам так могу сказать, что сейчас большие суммы клиенты стараются оплачивать наличными.
1: Руководитель компании «Ленремонт», которая занимается ремонтом бытовой техники и окон, Денис Сорокин.
24: Нам нужно думать сейчас назад, вот не вперед, не какие-то интерчейнджи. Нам нужно переходить на бумажные деньги. Когда санкции ввели, я приехал на бензозаправку, а моя карточка не работает. И нас в любой момент могут вычеркнуть даже из интернета. И вот эти все попытки перейти на интернет-технологии, они в любой момент могут просто провалиться с треском. То, что о нас думают, наверное, это хорошо, но я бы думал вот в эту сторону.
4: В вашем направлении бизнеса насколько выгодно просить оплату картой вместо наличных?
24: Мы же на земле живем, в любом бизнесе. Я в кафешку захожу, и мне говорят, а можно наличкой, по понятным причинам. Нам, моему предприятию, выгодно, чтобы заплатили, понимаете? Если человеку удобно по СБП, лишь бы заплатил. Выгодно сделать так, как выгодно клиенту.
4: Получается, обычный кваринг, он больше процентов берет?
24: Это такие, знаете, кручу-верчу запутать. Хочу 1, 2, 3, 4. Если бы шло бы там 1, 5, 10, 15, ну да, наверное, всегда можно поднять цены, опустить цены. Даже если мы заработаем на 1, на 2, на 3% меньше заказа, это несущественно, при условии, что заказ вообще может не состояться.
25: Валюта.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 июля. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 74 копейки и составила 77 рублей 97 копеек. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 1 рубль 23 копейки и составил 89 рублей 26 копеек. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 46 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 67 копеек.
26: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
27: Не является публичной офертой.
26: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
27: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
22: Возрождение формата приватного городского имения. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость» по будням на Бизнес-ФМ Казань.
0: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: ИИ против выпускной и квалификационной работы. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 2024-2026 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. Вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
7: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
8: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
7: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент, завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
9: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется кейс-стади, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
7: А вот доктор юридических наук, профессор, завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
10: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем. Эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
7: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Слово
11: и деньги.
12: Для слушателей старше 12 лет.
11: Дело вовсе не в том, что жить с деньгами очень уж хорошо, а в том, что жить без них очень уж плохо.
13: Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 годы.
11: Слово и деньги на Бизнес FM.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
16: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой. Ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильно зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна-Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Спасатели нашли туристов, пропавших накануне в Магаданской области. Это 5 человек. Они обнаружены живыми и невредимыми в 30 километрах от места окончания запланированного маршрута. Группу оперативно доставили в Магадан на вертолете. Медпомощь никому не потребовалась. Выяснилось, что лодка с 5 путешественниками перевернулась вместе со спутниковым телефоном во время сплава по рекам Иганджа и Ирмань. Поэтому они не могли выйти на связь и подать сигнал бедствия. Как сообщили в МЧС, людей спасло то, что они зарегистрировали свой маршрут в МЧС и их вовремя начали искать. Яндекс прокомментировал сообщение об исчезновении Яндекс.Пэй из Apple Store. Этот сервис уже продолжительное время представлен только в российских сторах, так как оказывает услуги только в России, так заявили в компании. Об исчезновении приложения Яндекс.Пэй из цифрового магазина Apple в ряде стран, кроме России, ранее написали некоторые СМИ. В июне Apple удалила из магазина Apple Store приложение Messenger Max, приложение Zen, VK Video и ряд других сервисов. Компания объяснила такой шаг соблюдением санкций. Эммануэль Макрон стал первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада, это сообщает Рейтер. Президент Франции прибыл в Дамаск с целью провести переговоры с президентом республики на переходный период Ахметом Ашара. Ключевой темой поездки станет вопрос восстановления республики. Эммануэль Макрон сопровождает руководителей французских предприятий, в том числе гендиректора энергетической группы Total Energies. Минпросвещение отменило домашнее задание для первоклассников с 1 сентября этого года. До этого оно допускалось, но вводиться должно было постепенно. Теперь пункт о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения 1 час исключен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина восьмого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Одна рабочая сессия, короткая декларация, минимум острых тем. Саммит НАТО стартует сегодня в Анкаре. Повестка сжата до предела. Украину все же обсудят. При этом выступления Зеленского не будет. Как пишет Телеграф, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Чего ждать? Об этом сегодня Георгий Буфт. Странная ошибка не дает развивать бизнес. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек, причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Сборная США вылетает с чемпионата мира по футболу. В матче победила Бельгия со счетом 4-1. Она встретится в четвертьфинале с командой Испании, которая обыграла Португалию. Криштиану Роналду сыграл последний матч на чемпионатах мира в своей карьере и ушел в слезах. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела. Одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем Украине будет все же уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речи перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция, а продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».
3: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующий военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 1935 году расходы на оборот до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0, или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же поводы для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВС-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу, статья 5 договора НАТО подтверждена, и это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил 2 массированных российских удара, а Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
1: Это был Георгий Буфт. Попытка атаки дронов на Москву стала крупнейшей за последние 2 года, подсчитал ТАСС. Ранее Сергей Собянин сообщил, что больше 430 беспилотников летело в направлении московского региона с вечера и до 6 утра сегодня. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. Росавиация буквально только что сообщила, что аэропорты Внуково и Жуковский обслуживают рейсы в штатном режиме. Ранее открылся Шереметьево. Позже подробности. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек, причем по займу, который он никогда не брал, у банка, с которым никогда не сотрудничал. И эта странная ошибка не дает ему теперь развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
4: «Бизнес говорит».
18: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплачены все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: «За вами в нашем банке ничего, все чисто», рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
20: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
21: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
20: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
18: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
2: кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
18: Соответствующее – это бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
4: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
18: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
5: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на мою сторону.
18: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
23: Наизусть. Михаил Булгаков.
24: Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут.
23: Наизусть. На Бизнес-ФМ.
25: Реклама.
26: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
27: Ищете уютное место для дня рождения?
28: Или теплых семейных встреч?
27: Семейное кафе «Тренди».
28: Вкусно, уютно для всех.
29: Семья всегда будет в тренде.
27: Тренди.рф.
30: Бронь столов 225-44-33.
31: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
32: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
33: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
34: Пока звучит этот текст, мир съест –
33: 4000 литров мороженого.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM.
33: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Porsche готовится сократить 4000 рабочих мест в Германии, пишут немецкие СМИ, в основном среди управленцев и администраторов. Также рассматривается возможность на треть уменьшить мощности исследовательского центра в Вайсахе. Ранее уже было запланировано сокращение почти 2000 сотрудников к 2029 году. В Porsche не подтвердили точное число, но сообщили, что план оптимизации представят к концу июля. Китайский автопроизводитель BYD разработал систему для распознавания животных, спрятавшихся под автомобилем. Компания уже запатентовала эту разработку. Перед тем, как тронуться с места, специальные камеры сканируют пространство под днищем автомобиля и с помощью компьютерного зрения ищут там посторонние объекты. Если под машиной замечают кошку, собаку или другое живое существо, водитель сразу получает предупреждение. Чтобы система не срабатывала по пустякам, она обучена отличать животных от грязи, камней и деталей самой машины, например, подвески. Вторые сезоны Netflix теряют до 80% зрителей. Это касается даже хитов стриминга, пишет Bloomberg. Продолжение популярных шоу показывает серьезное падение просмотров в первый месяц после выхода. Так, второй сезон «Аватара» потерял 60% аудитории, «Грызня» — более 70%, а новые серии «One Piece» — 30%. Исключением стали только «Бриджертоны», которые удержали зрителей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Селлерам обновили комиссии на маркетплейсах. Wildberries 7 июля поднимает комиссии за рост цен на топливо и логистику. В отдельных категориях тарифы выросли на 5-10%. Хотя по другим позициям ставки остаются прежними или снижены. Озон не повышал комиссии напрямую, но изменил логику распределения товаров по категориям. Из-за этого с начала июля часть продукции попала в более дорогие тарифные сегменты. Яндекс.Маркет расширил льготную подписку на одежду, стройматериалы, дачные товары, но одновременно увеличил комиссии для остальных категорий в ряде случаев от 2 до 10%. Что об этом думают сами селлеры, насколько подорожают товары, мы спросили предпринимателей. На маркетплейсах.
7: Селлер на Озоне из Челябинска, производитель корпусной мебели Тимофей.
9: У нас было до 7 июля 47% комиссия. С 7 июля 51% уже. У нас мебель – это крупногабаритный товар. Его реально продавать только через Рио ФБФ. Это доставка полностью силами продавца. При этом, при всем, для таких продавцов сохраняется такая высокая комиссия. Абсолютно неадекватная. Наша прибыль сокращается катастрофически. Она уже где-то, наверное, равна 5%. Мы еще цены даже не подняли, если честно. Но будем поднимать 1000 на 4. Еще неизвестно, что будет с логистикой, потому что цены могут вырасти из-за топливного кризиса.
10: Есть объяснение, почему именно для Real FBS Озон повышает тарифы? Логистика-то ваша.
9: Мы до сих пор не можем понять. То есть ФБО, ФБС, это все понятно. Там участвует Озон логистика, и селлеры пользуются ей. А на РФБС все делает сам селлер. Почему у Озона для РФБС такая комиссия высокая, вообще непонятно.
7: Предпринимательница Светлана Лапшина продает на Wildberries одежду.
12: Мы уже как год выходим из Wildberries. Распродаем остатки. Сейчас то, что происходит с увеличением комиссии, они меня затрагивают уже постольку поскольку. Да, я недовольна. Но я уже приняла решение год назад выходить с Wildberries.
10: Насколько на деле увеличивается комиссии?
12: Было в каких-то моментах 36, где-то 39, сейчас 43.
10: Насколько средний чек в вашем магазине тоже дорожает?
12: Мне ничего не дорожает. Мы сейчас распродаем остатки. Это длительный процесс, потому что у нас низкий процент выкупа в одежде. На Wildberries Валдересе я 6 лет нахожусь, 21 год, 5 лет. И у нас время было хорошее, сейчас просто время выходить, и все. Они вправе это делать. А мы, как селлеры, принимаем решение, работать с ними на этих условиях или нет. Очень многие вокруг банкротятся и выходят. А у нас ситуация лучше, у нас нету кредитных остатков у поставщиков. То есть у нас собственный товар уже выкупленный, а многие банкротятся и оставляют кабинеты.
7: Селлер Владислав продает товары для красоты и здоровья.
3: Чуть-чуть увеличит цену. Максимум, я думаю, это 10% будет. Это самый максимум. А так вот 5-10% закладываю. Ну, чтобы хотя бы в той же марже работать.
8: Болезненно получается?
3: Если посмотреть, средне взять, то не очень. Если на отдельных позициях, то да. Но за счет того, что где-то не очень болезненно, где-то сильно, это будут такие средние болевые ощущения. Ну, условно взять товар, который стоил 2000 рублей, но будем продавать за 2200. Просто видите еще, они в этом пресс-релизе не обозначили, будет ли у них компенсироваться это все этим скидкой постоянного покупателя. По крайней мере, на Озон так было. Они объявляют, что мы повышаем комиссию, но вы не переживайте, для конечного потребителя цена останется прежней. Здесь такого я не заметил.
8: По каким-то позициям есть такая вот точка кипения, когда вот еще дополнительное повышение нынешнее явно может отвадить какую-то важную для вас часть аудитории?
3: Честно говоря, нет, потому что на Озон комиссии были выше, чем у ВБ с протяжении сколько? Ноября, по-моему. Вайлдберрис цены не менял, ну, на свои услуги. А Озон повышал, по-моему, несколько раз после этого. И плюс-минус все равно старались мы там держать корреляцию. Поэтому, если эта корреляция продолжится, то не должно быть болезненно.
8: Яндекс.Маркет. У них комиссия по некоторым категориям на 2-10% увеличивается.
3: Есть такая информация, но просто на моей категории не распространяется.
1: M-Video не станет повышать комиссии для селлеров, пока это экономически возможно, сообщил глава компании Владислав Бакальчук. Также в поддержку партнеров Marketplace в июле обнулил тарифы на хранение, в том числе на складе в Чехове. Почему рубль снова слабеет, за счет чего снижается курс и какие инструменты могут защитить портфель? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
32: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
11: Ну что, рубль за последний месяц ослаб к доллару примерно на 7%. За счет чего снижаемся и что с этим делать? На курс давит, во-первых, падение цен на товар российского экспорта, включая, разумеется, нефть. То есть, если, например, в июне баррель марки Urals продавался по цене 63,5, то сейчас мы продаем топливо примерно по 55, а то и ниже. Во-вторых, на руку рублю сыграло понижение продаж валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ. Так, с 1 июля по 31 декабря 2026 года СБ будет продавать валюту на 0,58 миллиарда рублей в день. Так, чтобы сравнить, в первом полугодии 2025 года этот объем составляет 4,62 миллиарда рублей. Разница, ну, как вы видите, весьма существенная. Хотя Центральный банк, вероятно, не будет спешить со снижением ставки из-за проинфляционных рисков, в том числе, кстати говоря, из-за топливного кризиса. По-любому спрос на импорт будет слабым на фоне замедления экономики. Тем не менее, в долгосроке мы прекрасно все понимаем, что рубль обречен на снижение. Почему? Ну, смотрите, сегодня пара доллар-рубль торгуется на уровне февраля 2022 года. При этом инфляция за это время выросла более чем на 40%. Соответственно, в какой-то момент курс может вернуться в равновесное состояние. Ну и чтобы потом не кусать локти и не жалеть об упущенной возможности, мне видится, что разумно было бы прикупить валютные инструменты, например, замещающие облигации или же новые выпуски в юанях. Так, помимо защиты от ослабления рубля, можно получить еще вполне приемлемую доходность. Но, естественно, без фанатизма. Суммарно мы считаем, что валютных инструментов может быть не более чем где-то 20% портфеля. Да, рублевые облигации сегодня предлагают более высокую доходность. Но если вы закладываете сценарий ослабления рубля, то без хеджа все-таки не обойтись. И стоимость такого хеджирования, скорее всего, окажется выше разницы в доходностях между рублевыми и валютными инструментами. Что касается золота, сейчас металл находится вблизи важных очень уровней именно поддержки. Он довольно долго проседал, и теперь, как нам кажется, он сейчас на неплохом инвестиционном уровне. И плюс, не стоит забывать, что основным фактором снижения цен стали ожидания более жесткой политики ФРС и укрепления доллара. Во многом эти ожидания были связаны и с рисками на нефтяном рынке, кстати говоря, включая ситуацию вокруг Армуза.
2: Если допустить, что кризис на Ближнем Востоке остался в прошлом, ну, вопрос творческий, кстати говоря, и рынок в ближайшие месяцы может пересмотреть ожидания по ставкам ФРС, естественно, в сторону их снижения. Хотя в это верится, если честно, с трудом. Если такое случится, то именно при таком сценарии золото вполне может пойти снова в рост. И в данном случае я бы рекомендовал очень следить за валютными парами, в частности, евро к доллару и так далее. Если мы увидим, что доллар начал потихонечку слабеть, очевидно, и золото пойдет потихонечку расти.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
32: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму. Однако, несмотря на последнюю волю,

0: Коалиции государств-членов ООН. Саммит состоится с 7 по 8 июля. Как рассказали в МВД, у Колокольцева в Нью-Йорке также запланировано несколько двухсторонних встреч, с кем именно не уточняется. Саммит в Нью-Йорке проходит раз в два года. Колокольцев с 18 года находится под американскими санкциями. Они запрещают въезд на территорию США. В 22 году Колокольцев в саммите не участвовал. Тогда российская делегация от МВД визы выдавать отказались. Но в 2024 году Колокольцев саммит посетил. Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС. Они будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Одобренный правительством законопроект должен сократить дефицит спасателей. Об этом изданию «Ведомости» сообщили два источника. Один близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй в Белом доме. Документ также расширяет полномочия воинских подразделений Федеральной пожарной службы МЧС, где и будут служить срочники на населенные пункты и организации. Раньше пожарные спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Биржевые цены на белорусский бензин стали ограничивать. Меры приняла сама площадка на Петербургской бирже. Белорусский бензин стоил почти вдвое больше российского. Между тем, некоторые эксперты и главы регионов осторожно оценивают ситуацию с топливом. По их мнению, в целом стало лучше, но проблемы сохраняются. Российский рынок акций себя чувствует не очень хорошо. Прямо сейчас снижение на 0,8%, на утренних торгах 2176 пунктов, уже ниже отметки в 2200. Индекс Мосбиржи опустился накануне. О причинах и дальнейшей динамике говорим с экспертами. Приложение Яндекс.Пэй исчезло из зарубежного App Store. В России оно доступно для скачивания. Эксперты полагают, что Яндекс мог сам ограничить локацию. Поясняют, что если бы приложение было удалено Apple, то его не было бы в App Store вообще. Эти и другие темы в эфире Business FM. На Петербургской бирже белорусский бензин продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Та же ситуация и с дизелем. В итоге Петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Установлен лимит на шаг роста биржевых цен. Значит ли это, что на российских заправках белорусский бензин не будет в два раза дороже? Это пока непонятно. Бензин на бирже закупают в основном независимые ЗС, отмечает ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь большую гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом действительно сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет, а потом рынке, через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Накануне украинские беспилотники впервые атаковали крупный НПЗ в Омске, куда до сих пор не долетало. После этих ударов на омских заправках появились очереди. Вологодский губернатор Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок. На через час сам встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле кончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в его регионе поставки топлива снизились на 25%

0: а спрос при этом вырос на 60-70%. В регионе хотят протестировать продажу бензина по QR-кодам, как в Крыму, и также рассматривается возможность отпуска топлива по графику в зависимости от первой цифры номера автомобиля. В Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше. Продолжит тему Иван Медведев.
1: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК «Чита» заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
2: Я тут 5 часов стою.
3: Я понял.
2: Юля, ты что делаешь-то?
3: Иди сюда, Ты кому тыкаешь-то, Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
2: Сломай. Сядешь. Слышишь? Сядешь.
3: Что ты пистолетов вцепил?
1: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
4: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядочена ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете, то мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
1: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых, но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее, или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связано с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
1: В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Итак, белорусский бензин на бирже вдвое дороже российского. Насколько вы готовы переплачивать за бензин на заправках, чтобы не стоять в очереди? Такой опрос мы проводим в наших каналах Макси и Телеграм. Больше половины ответивших Телеграм готовы доплатить и 10, и 20 рублей за литр. Но вот среди подписчиков в Макси подавляющее большинство предпочло бы постоять в очереди, чем переплачивать. К другим темам. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов. Это произошло впервые с февраля 2023 года. Сейчас на утренних торгах снижение на 0,7%, 2177 пунктов. Российский рынок, который падает уже несколько месяцев подряд, вчера на минимуме был на отметке 2164 пункта. В лидерах падения акции «Газпром» нефти компании принадлежит омский НПЗ. В целом, среди основных причин падения Мосбиржи аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, а также излишнее укрепление рубля и геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин высказал мнение, что причина падения индекса – в слабой работе органов бюджетного планирования, решении Минфина занять на рынке средства под высокие ставки. По его словам, последнее решение Минфина занять почти под 16% годовых, 9 миллиардов рублей, это очень плохой сигнал, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
6: Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас с собой говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходности, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива, но если это он будет воспринято как повод для повышения ставки или даже ее не снижения, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Рубль у нас основная надежда, наверное, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом, базово, если мы посмотрим на показатели платежного баланса, есть главный фактор, а именно профицит по счету текущих операций. И даже при текущих ценах на нефть мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить на сохранение тенденции к укреплению рубля.
0: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. В понедельник на Мосбирже рубль взял реванш. У юаня китайская валюта подешевела более чем на 2,5% и завершила день на отметке в 11 рублей 19 копеек. Основной драйвер – дивидендный сезон, который подогревает спрос на рублевую ликвидность. Внебиржевой доллар опускался до 76 рублей, а официальный снизился до 77 рублей 97 копеек. Что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжит гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
7: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к, ну, такой нашей Великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. Вот хоть что-то изменится в лучшую сторону. Постконфликтное восстановление экономики – это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на градофондовых площадках. Потому что постконфликтное восстановление экономики – это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Ну, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
0: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Впрочем, на рыночные котировки оказывают давление и внутрикорпоративные факторы. В частности, как отмечают участники рынка, до сих пор не были объявлены дивиденды по акциям «Транснефти». Хотя совет директоров компании, как правило, дают рекомендации не позднее конца июня. Плюс впереди еще полоса дивидендных гэпов. На этой неделе закрываются реестры акционеров московской биржи МТС и X5, которые могут дать небольшое снижение индекса. Но в конце июля Сбербанк и ВТБ могут дать снижение индекса больше, чем на 2,5%. Таким образом, на российском рынке продолжается игра на понижение.
8: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
9: Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». 16+.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника – большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
15: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
16: На правах рекламы.
17: Вопрос к эксперту на Бизнес FM
18: для слушателей старше 12 лет.
19: Онкология, выявленная на ранних стадиях, может излечиваться в 90, иногда в 100% случаев. О современной медицинской диагностике онкологических заболеваний поговорим с руководителем сообщества «Врачи России», членом Общественного совета Минздрава Татарстана, руководителем клиник «Медел» Ленаром Салахутдиновым. Ленар Ринатович, добрый день.
20: Здравствуйте.
19: Расскажите, какие современные технологии сегодня могут помочь выявить онкологию? Расскажите, что такое эласто-УЗИ? Ну, вот я лично впервые слышу о таком.
20: На протяжении 20 лет мы постоянно мониторим различные диагностики и лечения, которые бы позволяли максимально быстро и эффективно выявлять заболевания, особенно как онкология. И на сегодняшний день пришли к двум, так скажем, самым ключевым методам диагностики, таким как вегеторезонансное тестирование, ВРТ-диагностика и УЗИ с эластографией. Это тоже новые технологии, которые сейчас в мире повсеместно внедряются. И как раз эти технологии дают нам на ранней стадии выявлять различные новообразования, доброкачественные, злокачественные в том числе. Что очень важно, предупреждает заболевание, и на этой стадии мы можем легко лечить его. Например, уже в многопрофильной клинике «Медел» в Казани мы довольно эффективно смогли предупредить это заболевание и на ранней стадии остановить. Были случаи даже, когда уже снимали диагнозы у наших пациентов. И в целом эти диагностики не исключают классический подход, они очень хорошо дополняют, так как большинство классических подходов, они выявляют уже на более зрелых стадиях онкологические заболевания в том числе, да?
19: А вот если говорить по поводу профилактики, с какого возраста можно проходить подобного рода диагностику, чтобы вот на всякий случай, да, вот, например, кто-то, особенно сейчас в моде тренды на чекапы.
20: Да, в целом модное название зарубежное, чекап, оно красиво звучит, оно английское.
19: Проверка.
20: Да, проверка. Но это просто то же самое обследование, только человек проходит его по списку четко, да, чек-ап, это значит поставить галочку перед пунктом каждой диагностики. Ну вот, и ее и раньше делали, и сейчас делают, просто название другое. В данном случае мы как раз любой чек-ап начинаем именно с вегеторезонансного тестирования и эласто-УЗИ, если это необходимо, если мы видим, что есть отклонение по результатам вот этого широкого подхода в диагностике. Мы стараемся дальше уже как компас пациента направлять. В чем плюс? Плюс нашего подхода в том, что мы более нацеленно диагностируем пациентов, а пациент в этом случае экономит время и деньги, не затрачивая на слишком широкий спектр диагностики, который ему не обязателен. Что важно, мы видим все нагрузки основные. На вегеторезонансном тестировании можно выявить легко нагрузку патогенную, вирусную нагрузку. Какие есть паразиты? Паразитов бывает более 200 видов в организме человека. Важно вовремя выявить их, так как они также потребляют жизненно важные микроэлементы, витамины, аминокислоты, и человек в дефицитах находится. В связи с этим иммунная система человека может сильно падать, ослабевать. В результате этого как раз любые заболевания, в том числе онкологические, могут активно развиваться.
19: Ленар Ринатович, а вот по поводу всяких компьютерных диагностик, да, среди населения существует некий скепсис. Многие думают, что достоверность там ничтожно мала, даже с точки зрения доказательной медицины не стоит доверять подобного рода исследованиям. Вы тоже проходили диагностику?
20: За 20 лет работы в медицине я навидался очень много разных технологий диагностики и лечения. Очень строго подхожу к выбору тех технологий, которые я применяю на себе прежде всего. И когда я применяю на себе, вижу реальную достоверность. достоверность, реальную корреляцию с теми классическими подходами, которые я использую, после того, как я применил, получил эффективный результат, я рекомендую это своим близким родственникам. И только после этих всех этапов, когда мы проверили, мы внедряем уже в общие массы и нашим пациентам. За каждую технологию, которую мы используем, я могу отвечать лично.
19: Записаться каким образом? На сайте?
20: Конечно же, можно записаться на сайте medel.ru, можно записаться через соцсети, такие как ВКонтакте, клиники Medel. Можно позвонить по телефону 520-2020, код города 843. Диагностика длится, сокращенная программа длится порядка часа. Полная программа длится в течение 2 часов.
16: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
19: В студии Business FM Казань был руководитель сообщества «Врачи России», член Общественного совета Минздрава Республики Татарстан, руководитель клиник Медел Ленар Салахудинов.
21: Вопрос к эксперту.
22: Возрождение формата приватного городского имени. Тишина, спокойствие и полный релакс. И все это в самом центре Казани. Знакомимся с новым жилым комплексом делюкс-класса «Заман» в программе «Недвижимость» по будням на Business FM Казань.
21: Недвижимость на Business FM.
23: Для слушателей старше 12 лет. На правах рекламы.
21: Бизнес говорит.
23: Для слушателей старше 12 лет.
24: Казанцы выпили почти 100 тонн альтернативного молока только за первый квартал этого года. Это результаты исследования компании «Логика молока». Много это или мало? Какова динамика? Какие вкусы предпочитают жители столицы Татарстана и насколько полезен этот напиток? Об этом мы поговорим с менеджером по постоянным улучшениям молочного завода «Эдельвейс» компании «Логика молока» Лилией Мезенцевой. Давайте сразу к главному. Что такое альтернативное молоко? Это все-таки молоко или нет?
25: То, что мы называем альтернативным, это растительный продукт. Если мы рассмотрим на примере миндального молока, технология его производства заключается в смешивании основы, в данном случае это миндальная паста, на основе обжаренного миндаля с очищенной специально подготовленной водой. Это сложный многоступенчатый процесс, в который входит пастеризация, после которой в продукте не остается никаких вредных микроорганизмов, и мы уверены в качестве и безопасности данного продукта. В компании «Логика молока» мы производим эти напитки под брендом «Планто». Это прекрасный продукт для гастрономического удовольствия или для людей, которые ограничены в употреблении лактозы.
24: Лилия, а скажите, пожалуйста, почему эта категория вдруг начала так стремительно расти? Откуда этот бум?
25: Если говорить про мировой тренд, то он зародился еще в 2010 году, а в России первое растительное молоко стало доступным для потребителей в 2017 году. Популярность растительных напитков объясняется несколькими факторами, и она продолжает расти. Первый фактор – это, конечно, кофейная культура, которая с каждым годом набирает новые обороты. Что нужно для современного потребителя, чтобы продукт был полезным, вкусным и, желательно, низкокалорийным? Здесь как раз-таки и выигрывают растительные напитки. Второй фактор – это медицина. Не так давно наша компания совместно с компанией Genotech провели генетическое исследование, охватившее десятки тысяч россиян, и выяснили, что у 45% жителей нашей страны есть генетическая предрасположенность к непереносимости лактозы. И третий фактор – гастрономический интерес. Людям просто хочется пробовать новые вкусы, разнообразить свой рацион. Это естественное любопытство, и мы его поддерживаем.
24: Ну, то есть это осознанный выбор, но где его используют? Понятно, что в кофе, а где еще?
25: На самом деле спектр огромный. В кулинарии я часто использую, например, для приготовления завтраков. Например, для приготовления смузи я использую банановый вкус. А если я готовлю кашу, то это в основном или кокосовый, или миндальное молоко. Отдельно хочу отметить линейку «Планто Бариста». Мы создали ее специально для кофейной индустрии. Она дает ту самую стойкую глянцевую пенку, за которую бариста ее так ценит. Единственное, как представитель молочной компании, хочу сказать, что все же растительное молоко нельзя использовать для кормления детей раннего возраста. Для детей у нас есть специальная линейка продуктов Тема. Они созданы по потребностям именно детского организма. А Планто – это отличный выбор для взрослых.
24: Очень важное уточнение, спасибо за это. Кстати, о вкусах. Исследование показало, что Казань в этом плане очень специфична. Так вот, что пьют казанцы и какие вкусы предпочитаете вы сами?
25: Казань — город с высокой гастрономической культурой и, я бы даже сказала, с очень умным подходом к здоровью. Абсолютный лидер у нас среди альтернативного молока – миндальное молоко. Здесь, думаю, дело вкуса и предпочтений каждого. Если мы рассматриваем именно миндальное молоко, в его составе нет сахара и содержит всего 13 килокалорий на 100 граммов.
1: 13 килокалорий – это впечатляющая цифра, но многие слушатели сейчас зададут главный вопрос – а полезно ли это? Все-таки в коровьем молоке есть и кальций, и витамины, ну и так далее.
25: Все верно, и здесь мы подходим к самой интересной части. Польза растительного молока есть. В нем нет холестерина, зато есть растительная клетчатка. Как эксперт молочной отрасли, все же я хочу сказать, что классическое молоко остается золотым стандартом нутрициологии. Коровье молоко обладает уникальным по его свойствам составом, в который входят витамины А, Д, витамины группы В, которые полезны для человеческого иммунитета. Поэтому формула идеального здоровья, которую мы пропагандируем, это баланс. Конечно, если это позволяют особенности организма каждого человека.
1: Ну, то есть не нужно выбирать что-то одно, нужно просто быть хитрее в своем рационе. Лиля, и последний вопрос. Каковы перспективы развития производства альтернативного молока в молочной отрасли? Что будет в будущем?
25: В нашей компании мы всегда отталкиваемся от того, что наш главный босс – это потребитель. Мы видим, как он реагирует на появление альтернативного молока, и как лидеры отрасли инвестируем в это направление, чтобы потребитель был уверен каждый день в качестве безопасности продукта и мог выбирать и пробовать разные новые вкусы. Для нас нет разделения на растительное и молочное. Расширяя ассортимент альтернативного молока, мы также инвестируем в разработки производства высокобелковых молочных продуктов, рынок которых в данный момент также растет, и продолжаем выпускать наши бестселлеры, такие как йогурты Актибио, Даниссимо и, конечно же, традиционную молочную продукцию под брендом Простоквашино. Мало кто знает, что продукт, который люди видят на полках под брендом Простоквашино, производится у нас в Казани. Наша миссия – каждый день заботиться о здоровье и счастье поколений. И мы даем людям именно тот продукт, который им нужен сегодня, с тем качеством, за которое нам не бывает стыдно.
1: Большое спасибо, Лиля, за прекрасную беседу, за такой великолепный ликбез. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с менеджером по постоянному улучшению молочного завода Эдельвейс компании «Логика молока» Лилией Мезенцевой.
21: Бизнес говорит.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама на Business FM в Казани.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
3: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
15: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит о росте и падении. Развитие и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
0: У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.
6: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. В Калужской области после атаки БПЛА загорелось промпредприятие, сообщил губернатор Владислав Шапша. Название он не привел. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперслужбы. Также губернатор добавил, что минувшей ночью над регионом были сбиты 6 беспилотников. Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, в июне передана российским дипломатам в Таиланде. Об этом пишет ТАСС. Сотрудники посольства должны помочь женщине в обеспечении ее безопасного вылета на родину. Россиянка попала в колл-центр в Янгоне в апреле. Она получила приглашение о работе и приехала в Мьянму из Таиланда. Ее заставляли участвовать в работе колл-центра. В начале июня ей удалось связаться с посольством и попросить о помощи. Курс информационной безопасности предлагают ввести в российских школах. Такие занятия должны научить детей распознавать мошеннические схемы и осваивать базовые правила безопасного использования интернета. Так считает член общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян. По его мнению, недостаток базовых знаний в этой области приводит к тому, что подростки регулярно становятся жертвами мошеннических действий. ФИФА оштрафовала Флорена Балагана на 40 тысяч долларов после скандала с красной карточкой. Нападающий США получил ее в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. На 64-й минуте он наступил на голеностоп своим бутсом другому игроку. Половина штрафа выписана именно за этот инцидент. Вторую часть суммы форвард получил за то, что после удаления вернулся на поле праздновать победу с командой. Футболист, согласно правилам федерации, за красной карточки должен был автоматически пропустить следующий матч США против сборной Бельгии за выход в четвертьфинал, но дисциплинарный комитет ФИФА принял беспрецедентное решение отменить дисквалификацию после звонка Трампа главе футбольной федерации Джанни Инфантино. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 8.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Еще 3 беспилотника уничтожено на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего, по его словам, за последние сутки на регион летело 430 дронов. По подсчетам ТАСС, это была крупнейшая попытка атаки БПЛА на Москву за последние 2 года. Одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Саммит НАТО стартует сегодня в Анкаре. Повестка максимально сжата, но Украину обсудят. При этом выступление Зеленского не планируется. Как пишет Daily Telegraph, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Чего ждать? Об этом Георгий Бофт через минуту. Странная ошибка не дает развивать бизнес. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек, причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, в Анкаре открывается 2-дневный саммит НАТО. Повестка сжата до предела. Будет 1 рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщила британская Daily Telegraph, хотя Владимир Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров сегодня, 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речи перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной, потому что начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гага, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофта.
9: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский — главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующей военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на обороты до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В Вашингтоне новый формат называют «НАТО 3.0» или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, «сбалансированный альянс», где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же поводы для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВО С-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет. В проекте декларации России по-прежнему названа угроза Альянсу. Статья 5 договора НАТО подтверждена. И это, собственно, все. Да, и информационный фон работает против дипломатии. За неделю до встречи Киев пережил два массированных российских удара. А Москва ужесточает риторику. Песков не случайно заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. Разве что на встрече Трампа с Зеленским может произойти что-то содержательное. При этом Киев и европейцы будут всячески давить на президента США, дабы они усилили давление на Москву, пытаясь показать одновременно, что ставка на быстрый развал западного единства пока не сыграла, поскольку альянс не столько разваливается, сколько эволюционирует.
10: Это был Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает». В преддверии саммита НАТО России и Украины обменялись серьезными ударами. Москва нанесла массированный ракетный удар по Киеву, заявив, что поражен ряд предприятий украинского ВПК, включая завод по ремонту ПВО. А власти Киева заявили о попадании в жилые многоэтажки и гибели почти 20 человек. В России украинские беспилотники вновь атаковали питерские морские порты и впервые крупные НПЗ в Омской области. Это за 2 недели. 2000 километров от границы. Сегодня власти Москвы заявили, что со вчерашнего вечера в столицу, в сторону столицы, были запущены 430 беспилотников. ТАСС назвал это крупнейшей за 2 года атакой украинских беспилотников на Москву. Мэр Собянин сообщил, что большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах. В Калужской области было попадание в промышленное предприятие, там начался пожар. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Приложение Яндекс.Пэй исчезло из зарубежного App Store в российском магазине. Оно доступно для скачивания. Эксперты полагают, что Яндекс мог сам ограничить локацию и поясняют, что если бы приложение было удалено Apple, то его не было бы в App Store вообще. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Она сейчас на том, что селлерам обновили комиссии на маркетплейсах. Wildberries 7 июля поднимает комиссии за рост цен на топливо и логистику. В отдельных категориях тарифы выросли на 5-10%, хотя по другим позициям ставки остаются прежними или снижены. Озон не повышал комиссии напрямую, но изменил логику распределения товаров по категориям. Из-за этого с начала июля часть продукции попала в более дорогие тарифные сегменты. Яндекс.Маркет расширил льготную подписку на одежду, стройматериалы и дачные товары, но одновременно увеличил комиссии для остальных категорий в ряде случаев от 2 до 10%. Что об этом думают сами продавцы и насколько подорожают товары, об этом мы спросили предпринимателей на маркетплейсах.
11: Селлер на Озоне из Челябинска, производитель корпусной мебели Тимофей.
12: У нас было до 7 июля 47% комиссия. С 7 июля 51% уже. У нас мебель — это крупногабаритный товар. Его реально продавать только через Рио ФБС. Это доставка полностью силами продавца. При этом, при всем, для таких продавцов сохраняется такая высокая комиссия. Абсолютно неадекватная. Наша прибыль сокращается катастрофически. Она уже где-то, наверное, равна 5%. Мы еще цены даже не подняли, если честно. Но будем поднимать 1000 на 4. Еще неизвестно, что будет с логистикой, потому что цены могут вырасти из-за топливного кризиса.
13: Есть объяснение, почему именно для Real FBS Озон повышает тарифы? Логистика-то ваша.
12: Мы до сих пор не можем понять. То есть ФБО, ФБС, это все понятно. Там участвует Озон логистика, и селлеры пользуются ей. А на РФБС все делает сам селлер. Почему у Озона для РФБС такая комиссия высокая, вообще непонятно.
11: Предпринимательница Светлана Лапшина продает на Wildberries одежду.
16: Мы уже как год выходим из Wildberries'а. Распродаем остатки. Сейчас то, что происходит с увеличением комиссии, они меня затрагивают уже постольку поскольку. Да, я недовольна. Но я уже приняла решение год назад выходить с Wildberries'а.
13: Насколько на деле увеличивается комиссия?
16: Было в каких-то моментах 36, где-то 39, сейчас 43.
13: Насколько средний чек в вашем магазине тоже дорожает?
16: У меня ничего не дорожает. Мы сейчас распродаем остатки. Это длительный процесс, потому что у нас низкий процент выкупа в одежде. В Wildberries'е я 6 лет нахожусь, 21 год, 5 лет. И у нас время было хорошее, сейчас просто время выходить и все. Они вправе это делать. А мы как селлеры принимаем решение, работать с ними на этих условиях или нет. Очень многие вокруг банкротятся и выходят. А у нас ситуация лучше, у нас нету кредитных остатков у поставщиков. То есть у нас собственный товар уже выкупленный, а многие банкротятся и оставляют кабинеты.
11: Селлер Владислав продает товары для красоты и здоровья.
18: Чуть-чуть увеличит цену. Максимум, я думаю, это 10% будет, это самый максимум. Так вот 5-10% закладываю, ну, чтобы хотя бы в той же марже работать.
13: Болезненно получается?
18: Если посмотреть, средне взять, то не очень. Если на отдельных позициях, то да. Но за счет того, что где-то не очень болезненно, где-то сильно, это будут такие средние болевые ощущения. Ну, условно взять товар, который стоил 2000 рублей, но будем продавать за 2200. Просто видите еще, они в этом пресс-релизе не обозначили, будет ли у них компенсироваться это все этим скидкой постоянного покупателя. По крайней мере, на Озон так было. Они объявляют, что мы повышаем комиссию, но вы не переживайте, для конечного потребителя цена останется прежней. Здесь такого я не заметил.
13: По каким-то позициям есть такая вот точка кипения, когда вот еще дополнительное повышение нынешнее явно может отвадить какую-то важную для вас часть аудитории?
18: Честно говоря, нет, потому что на Озон комиссии были выше, чем у ВБ с протяжении сколько? Ноября, по-моему. Wildberries цены не менял, ну, на свои услуги, а Озон повышал, по-моему, несколько раз после этого. И плюс-минус все равно старались мы там держать корреляцию, поэтому если эта корреляция продолжится, то не должно быть болезненно.
13: Яндекс.Маркет, у них комиссия по некоторым категориям на 2-10% увеличивается.
18: Есть такая информация, но просто на моей категории не распространяется.
10: М-Видео не станет повышать комиссии для селлеров, пока это экономически возможно, сообщил глава компании Владислав Бакальчук. Также в поддержку партнеров Marketplace в июле обнулил тарифы на хранение, в том числе на складе в Чехове.
19: Реклама.
20: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
22: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
23: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
19: «Бизнес FM. Контекст. 14 июля. Театр на Страстном. Спектакль «Когда я боюсь». Это постановка Евгения Гришковца, в которой он предлагает посмотреть на страхи немного иначе и разрешить себе бояться опоздать, выглядеть нелепо, бояться одиночества или стихии, бояться неверно поставить ударение или акулы в подмосковном пруду. Это смешной спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 16+.
24: Знал бы Прикоп.
25: Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
24: Знал бы прикуп на Business FM.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
21: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова, здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
11: Porsche готовится сократить 4000 рабочих мест в Германии, пишут немецкие СМИ, в основном среди управленцев и администраторов. Также рассматривается возможность на треть уменьшить мощности исследовательского центра в Вайсахе. Ранее уже было запланировано сокращение почти 2000 сотрудников к 2029 году. В Porsche не подтвердили точное число, но сообщили, что план оптимизации представят к концу июля. Китайский автопроизводитель BYD разработал систему для распознавания животных, спрятавшихся под автомобилем. Компания уже запатентовала эту разработку. Перед тем, как тронуться с места, специальные камеры сканируют пространство под днищем автомобиля и с помощью компьютерного зрения ищут там посторонние объекты. Если под машиной замечают кошку, собаку или другое живое существо, водитель сразу получает предупреждение. Чтобы система не срабатывала по пустякам, она обучена отличать животных от грязи, камней и деталей самой машины, например, подвески. Вторые сезоны Netflix теряют до 80% зрителей. Это касается даже хитов стриминга, пишет Bloomberg. Продолжение популярных шоу показывает серьезное падение просмотров в первый месяц после выхода. Так, второй сезон «Аватара» потерял 60% аудитории, «Грязня» — более 70%, а новые серии «One Piece» — 30%. Исключением стали только «Бриджертоны», которые удержали зрителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: 8.47 в Москве. Сборная Испании обыграла команду Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч в Далласе завершился со счетом 1-0. Испанцы в следующей стадии встретятся с бельгийцами, которые разгромили сборную США 4-1. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Этот день рано или поздно должен был настать. Криштиану Роналду провел свой последний матч в рамках чемпионатов мира. 41-летний капитан сборной Португалии покидал поле со слезами на глазах, но в целом со смирением. Испания победила. Молодой и талантливый Ламин Ямаль утешал Криштиану. Сам он при этом остался слегка в тени в этой игре. Да и вообще какого-то искрометного футбола, которого так ждали болельщики, в матче Испания-Португалия не получилось. Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте. Шло к дополнительному времени, темп снизился. Португальцы замешкались, испанцы быстро разыграли штрафной, и Микель Мерино, неожиданно оказавшийся на острие атаки, не оставил шансов Диогу Коште. После матча Роналду подтвердил, через 4 года его на домашнем чемпионате мира не будет. В 45 лет это было бы слишком. При этом он отметил, до него Португалия не выигрывала трофеев, а с ним завоевала 3 – золото Евро и 2 кубка Лиги наций. Великий Криш – 233 матча, 146 голов за сбор, но только один в плей-офф чемпионатов мира, которых у него в карьере было целых 6. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что Роналду в сборной есть кому заменить.
4: Не его турнир, абсолютно точно. Сборная сильно не потеряет после ухода Криштиану, потому что мы увидели и других футболистов, которые наверняка его готовы заменить. И скамейка португальцев достаточно длинная. Один выход Франсишку Консейсау чего стоит, который создал, по сути, 2 опасных момента. Португальцев в концовке. Испания идет вперед, и очевидно, она выходит в статусе одного из 2 главных фаворитов наряду с Францией.
3: Сразу после матча о своем уходе из сборной Португалии заявил главный тренер Роберто Мартинес. В другом матче сборная Бельгии пресекла развитие скандала и сняла все вопросы на футбольном поле, разгромив США со счетом 4-1. В этой игре принял участие американский нападающий Фоларин Балаган, которому ФИФА отменила дисквалификацию после красной карточки. Накануне на турнире по полыхало, возмутились даже в УЕФА. Сборная Бельгии подавала апелляцию, ФИФА ее отклонила, подчеркнув, что дело не в звонке Дональда Трампа, а в решении дисциплинарного комитета. Разъяснение, правда, получилось невнятным и канцелярским. В других сборных подумали, а что, так можно было? И вот уже СМИ сообщают, что Франция намерена оспорить желтую карточку Майкла Алиса перед четвертьфиналом с Марокко. А член парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу опубликовал открытое письмо к Джани Инфантино с просьбой о приостановке дисквалификации защитника сборной Англии Джарела Куанси за красную карточку в матче с Мексикой. Похоже на то, что своей инфантильностью, простите уж за каламбур, и желанием угодить хозяевам чемпионата ФИФА разожгла настоящий пожар. Тем временем все хозяева чемпионата завершили в нем борьбу. Вечером сборная Аргентины сыграет с Египтом. Интерес представляет противостояние лидеров команд Лео Месси и Мухаммеда Салаха. На фоне последних скандалов обращает на себя внимание, что Месси в предыдущих матчах не только много забивал, но и грубо нарушал правила, а при этом избежал удалений. Заместитель главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслав Короткин отметил, что дальше и Лионелю, и арбитрам нужно быть внимательнее.
14: Безусловно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, видимо, у судей это тоже в голове как-то сидит, и они ранжируют, что вот этот парень с десяткой на спине в сборной Аргентины — это человек, к которому некое особое отношение. Это магия имени. Но, с другой стороны, сколько били Месси за карьеру. Скажем так, в одном случае простительно, но дальше, конечно, судьям надо быть внимательней и ко всем относиться одинаково.
3: Еще в одной встрече в ночь на 8 июля сыграют сборные Швейцарии и Колумбии. Эта встреча завершит стадию 1/8 финала. Победитель выйдет на сильнейшего в паре Аргентина-Египет. Григорий Гуреев, Business FM.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
10: Гриш, приветствую.
0: Доброе утро.
10: Не совсем оно доброе на российском рынке. Минус процент и 0,3. Уже 2165 пунктов вчерашний минимум.
0: Ну, здесь пока выводы я не стал делать, потому что дождемся, что будет через час. Сейчас вот самая-самая такая ранняя торговля. Какие-то котировки брокер выставляет. Ну, может быть, какие-то позиции принудительно ликвидируются. Поэтому по инерции, естественно, ведем вниз. Но, кстати, формальный индекс Мосбиржи вот закрылся вчера как раз на ленточке такой. Ну, там тренд проходит как раз в районе 2190. Поэтому, естественно, рынок сейчас может и как погрузиться к новым низам четырехлетним, так и где-то здесь нащупать не некий баланс, потому что с точки зрения текущей динамики по нашему рынку, конечно, большинство наиболее ликвидных бумаг, особенно нефтегазовый сектор, смотрится достаточно дешево даже по всем параметрам, но, с другой стороны, геополитика, видимо, начинает все больше влиять на психологию инвесторов. Все уже действительно опасаются худшего, и на всякий случай пошла волна ликвидации позиций. В основном частные инвесторы у нас были покупателями, но вот они сейчас и сбрасывают бумаги. Вопреки, кстати, традиции, когда у нас вчера упал не только рынок акций, но и рынок долга, да, 100, ниже 111 ушел вчера индекс ОФЗ. Это уже новый минимум, но с прошлого года пока еще здесь долговой рынок намного дороже стоит, чем рынок акций. Если рынок акций откатывается уже к уровню 2022 года, то рынок долговой пока еще тестирует уровни прошлогодние, так что здесь можно считать, что рынок внутреннего долга еще смотрится относительно крепко. А вот рубль, который у нас обычно слабеет, когда падают оба финансовых актива, акции и облигации, рубль, наоборот, вчера укрепился. Ну, был то ли сброс валюты какой-то, то ли еще что-то, но вчера на фьючерсном рынке шла достаточно активная ликвидация позиций, видимо, спекулянты были вынуждены прикрывать позиции против рубля, ну и, соответственно, юань к рублю опять прижался ближе к отметке в 11. Это уже, по-моему, откатились по паре доллар-рубль, юань-рубль, ну, где-то к уровню двухнедельной давности. По сути, рынок валютный у нас стоит на одном месте, то вверх, то вниз, но пока вот ситуация здесь особо не меняется. На глобальном рынке с утра тоже нестабильно. Опять пошла фиксация прибыли в сегменте акций, связанных с искусственным интеллектом, в первую очередь производителей чипов. Это обрушило сегодня с утра в очередной раз индекс южнокорейской биржи Коспи, но здесь даже уже регуляторы Южной Кореи признают, что южнокорейский рынок превращается в некое подобие казино, потому что колебания по флагманскому индексу целой страны в 10% туда-сюда, это, конечно, уже выходит за все рамки, ну и сегодня, в принципе, с утра весь азиатский рынок идет вниз, в том числе японский рынок, китайские индексы тоже потихонечку снижаются, больше процент теряет индекс шанхайской биржи. Американский биржевый индекс с утра тоже падает. Здесь вот общий этап фиксации прибыли, ну и доллар пока начинает проявлять некие признаки укрепления. Сегодня, правда, с утра опять Банк Японии провел валютные интервенции, судя по всему, но на этот раз серьезного крена в сторону стабилизации долгового рынка не получилось. Наоборот, долговой рынок, особенно японский, пошел падать активно, доходности взлетают к новым максимумам за 30 лет, и курс иены в любом случае 40-летний минимум к доллару, ну и активно растут доходности по длинным бумагам правительства США. Здесь уровни 30-летних бумаг выше 5%. Все это, естественно, влияет на настроение. Цены на нефть с утра восстанавливаются. Brent $73.
24: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника»,

0: информации о пострадавших нет, причины пока тоже неизвестны. Производство коньяка в России в июне упало почти на 26,7% год к году до 558 тысяч декалитров. Это следует из данных Росалкоголь и табакконтроля. Всего в первом полугодии было выпущено более 3 миллионов дал такой продукции, а это на 6,6% меньше год к году. В июне тенденция к падению усилилась. Для сравнения, в январе-мае снижение производства коньяка составило всего 1%. Эксперты связывают это в том числе с введением в конце мая ограничений на поставку армянских коньячных спиртов, из которых разливается такая продукция. И также на объемах выпуска сказывается общее снижение спроса на коньяк из-за существенного роста цен на него. 260 традиционных блюд войдут в ГОСТ русской кухни, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, над единым стандартом национальной кухни продолжают работать рестораторы, историки и повара со всей страны. 133 рецептуры уже согласованы. После завершения работы государство планирует продвигать бренд русской кухни как в России, так и за рубежом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Биржевые цены на белорусский бензин стали ограничивать. Меры приняла площадка на петербургской бирже. Белорусский бензин стоил почти вдвое больше российского. Эксперты и главы регионов между тем осторожно оценивают ситуацию с топливом. По их мнению, в целом стало лучше, но проблемы сохраняются. Российский рынок акций по-прежнему в отрицательной зоне. Падение продолжается уже почти два десятка недель. А в числе основных причин аналитики называют жесткую денежную кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля и геополитику. Зарубежный веб-стор пропало приложение Яндекс.Пэй. В России оно доступно для скачивания. Эксперты полагают, что Яндекс мог сам ограничить локацию и признают, что если бы приложение было удалено компанией Apple, его не было бы вообще в веб-стор. Все подробности в нашем эфире. На петербургской бирже белорусский бензин продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Та же ситуация с дизелем. В итоге петербургская биржа приняла меры по ограничению роста цен на белорусское топливо. Установлен лимит на шаг роста биржевых цен. Значит ли это, что на российских заправках белорусский бензин не будет в два раза дороже? Пока непонятно. Бензин на бирже закупают в основном независимые АЗС, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Тут причина подобного решения заключается в том, что за последний месяц в несколько раз поднялась цена белорусских нефтепродуктов, продающихся через российскую биржу. Тут действительно попытка сдержать этот рост цен. Почему такая разница в стоимости? Наверное, заключается это в том, что если ты через биржу купил белорусские нефтепродукты, то больше уверенность, что тебе их отгрузят. Потому что сейчас с российскими НПЗ бывает история, что кто-то покупает через биржу, но он не может получить это топливо либо в нужном объеме, либо вовремя. Покупая топливо у белорусских НПЗ через биржу, ты получаешь больше гарантию того, что у тебя это топливо физически будет отгружено. Поэтому многие готовы платить больше, лишь бы получить топливо здесь сейчас. Через биржу действительно приобретают топливо, в основном независимое АЗС. Как правило, это посредники сначала, а потом уже независимое АЗС. И таким образом, действительно, сокращение продаж через биржу, повышение стоимости бьет больше всего именно по независимому АЗС, потому что у них другой возможности фактически купить топливо нет. А потом рынки через трейдеров, так или иначе, но в итоге все равно покупают через биржу. Поэтому они наиболее пострадавшая сторона в данном случае.
2: Игорь Юшков. Накануне украинские беспилотники впервые атаковали крупные НПЗ в Омске, куда до сих пор не долетало. После этих ударов на омских заправках появились очереди. Вологодский губернатор Георгий Филимонов призвал жителей не запасаться топливом впрок, а через час сам встал на трассе, потому что в его служебном автомобиле кончился бензин. Ранее Филимонов отмечал, что при стандартных объемах поставок топлива в область спрос на него вырос почти вдвое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в его регионе поставки топливо снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. В регионе хотят протестировать продажу бензина по QR-кодам, как в Крыму. Также рассматривается возможность отпуска топлива по графику, в зависимости от первой цифры номера автомобиля. В Орле, где бензин стали отпускать по системе четных и нечетных чисел, очередей стало заметно меньше, продолжит Иван Медведев.
4: Губернатор Забайкалья Александр Осипов в интервью каналу ГТРК-4

0: Та заявил, что местные власти сконцентрировались на защите людей и социальных объектов. А вот нефтеперерабатывающие комплексы не были защищены в той степени, в которой было нужно. Власти края даже отправили чиновников дежурить на крупнейшие заправки некоторых населенных пунктов во избежание конфликтов. Судя по видео из соцсетей, стычки в очередях на АЗС происходят регулярно в разных частях страны. Так, в Иркутской области мужчина даже угрожал физическим насилием в адрес полицейского. Водитель Audi Q7 попытался заправиться без очереди. Девушка, простоявшая на этой заправке уже несколько часов, решила ему помешать и снимала процесс на видео. Сначала водитель Audi угрожал ей, а когда в конфликт вмешался полицейский, которому даже пришлось достать из кобуры табельное оружие, крупного мужчину это не остановило, и он начал угрожать уже и сотруднику.
1: Я тут 5 часов стою.
2: Я понял.
1: Ты что делаешь-то?
2: Иди сюда, я. Ты кому тыкаешь-то, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
1: Сломай. Сядешь. Слышишь?
2: Что ты пистолетом вцепил?
3: Давай.
2: А? Что ты пистолетом вцепил?
0: Агрессивного водителя уже ищут. Ему грозит наказание за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и за оскорбление представителя власти. Тем временем хорошие новости приходят из Орловской области. Там водители с номерами машин с четной первой цифрой или с цифрой 0 могут заправить до 30 литров по четным числам, а остальные по нечетным. И это сработало. Очереди сократились вдвое, рассказывает зам главного редактора сетевого издания «Орел Таймс» Сергей Тюрин.
4: Суббота, воскресенье, понедельник. В принципе, упорядочена ситуация, и хотя бы вот психологически народ успокоился. И уже таких огромных очередей в Орле и в области нету. Психологический момент. Мы же знаем, что вот возникает у людей психоз, когда дефицит, и сразу все бегут в очередь. Но вот это сняли. Людей успокоили, понимаете? То мотались по городу все в поисках, выстраивались друг за другом. Но можно рекомендовать вообще как опыт для других регионов.
0: В Крыму бензин отпускают по QR-кодам, но это пока помогает не сильно. Какая бы система ни вводилась, если бензина не хватает, его не хватает. Цены там поднимались до 300 рублей за литр, а в Севастополе полиция пресекла торговлю бензином через Телеграм. В остальном по стране ситуация потихонечку выправляется, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: В целом ситуация на этой неделе, во всяком случае, стала лучше, чем было до этого. Закрытых заправок стало меньше. На большинстве из них, да, очереди, но тем не менее практически все топливо, все виды есть в наличии. На Винковских АЗС цены ниже, чем на независимых. Но даже на независимых, которые на прошлой неделе стояли пустые, топливо стало появляться. Наверное, наиболее сложная ситуация там, куда подвоз организовать сложнее или где больше независимых АЗС. Есть отдельные моменты скачков цен, как правило, связаны с тем, что на этих АЗС реализуется белорусский бензин, который априори дороже, чем производимый внутри России. На некоторых АЗС даже уже продают топливо без лимитов в одни руки, а кое-где я видел, особенно на тех АЗС, где цена достаточно высока, порядка 100 рублей за литр, там даже продают топливо в канистры без ограничений и нет очередей.
0: В Хабаровском крае в ближайшие дни в порт Охотска танкер привезет почти 300 тонн бензина для местных АЗС. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил о направлении дополнительных объемов топлива на местные заправки. А в Новосибирской области администрация попросила чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: Итак, белорусский бензин на бирже вдвое дороже российского. Насколько вы готовы переплачивать за бензин на заправках, чтобы не стоять в очереди? Такой опрос мы проводим в наших каналах в Максе и Телеграм. Больше половины ответивших Телеграм готовы доплатить и 10, и 20 рублей за литр. А вот среди подписчиков в Максе подавляющее большинство предпочло бы постоять в очереди, чем переплачивать. Индекс Мосбиржи упал ниже уровня в 2200 пунктов впервые с февраля 2023 года. Российский рынок, который снижается уже несколько месяцев подряд, вчера на минимуме провалился до отметки 2164. В лидерах падения оказались акции «Газпромнефти», компании принадлежит Омский НПЗ. В целом, среди основных причин падения Мосбиржи аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, излишнее укрепление рубля, а также геополитические факторы. Ранее бывший первый зампред ЦБ Олег Югин высказал мнение, что причина падения индекса в слабой работе органов бюджетного планирования и решение Минфина занять на рынке рынке средства под высокие ставки. По его словам, последнее решение Минфина занять почти под 16% годовых 9 миллиардов рублей – это очень плохой сигнал, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
3: Для фондового рынка новости о дефиците бюджета, они воспринимаются однозначно как, ну, простая логика. Да, дефицит бюджета, что у нас ЦБ говорил, говорит, что дефицит это проинфляционная штука, значит, соответственно, ставки будут при прочих равных выше. Дальше мы получаем рост длинных ОФЗ, соответственно, рост длинных доходностей, это еще и снижение справедливой оценки стоимости акций, это еще, соответственно, дополнительный фактор снижения. Ну, вот, пожалуйста, мы получаем коррекцию. Я бы исходил из того, что уже сейчас цены довольно низкие, и, в общем-то, уровень у нас соответствует там 2023 году, когда уровень у нас был на минимумах после, соответственно, начала СВО. Ну, в общем-то, с другой стороны, в начале 2023 года мы где-то как раз с этого же уровня начали расти. Так что, в принципе, если меняется, ну, хотя бы некоторое представление о том, как денежно-кредитную политику, от чего она зависит и как ее формировать, это может стать точкой разворота. Но пока динамика, в общем-то, не очень здоровая, потому что, несмотря на охлаждение экономики, инфляция у нас ускоряется в последний месяц, да, и связано это с дефицитом топлива, но если это он будет воспринят как повод для повышения ставки или даже ее не снижения, опять мы получаем ситуацию, когда финансовый результат компании продолжит ухудшаться, ну и, соответственно, для компании все будет складываться очень нездорово. Рубль у нас основная надежда, наверное, потому что крепкий рубль, он, по крайней мере, позволяет рассчитывать на то, что ЦБ все-таки не будет слишком жестить денежно-кредитной политикой. Но в целом, базово, если мы посмотрим на показатели платежного баланса, есть главный фактор, а именно профицит по счету текущих операций. И даже при текущих ценах на нефть мы имеем торговый профицит. И в условиях фактической блокировки оттока капитала это должно все приводить на сохранение тенденции к укреплению рубля.
6: Владимир Брагин, «Альфа-Капитал». В понедельник на Мосбирже рубль неожиданно взял реванш, и к концу дня укрепился основной драйвер – дивидендный сезон, который подогревает спрос на рублевую ликвидность. В то же время пока не объявлены дивиденды по акциям «Транснефти», хотя совет директоров компании, как правило, дает рекомендации не позднее конца июня. А плюс впереди еще полоса дивидендных гэпов. На этой неделе закрываются реестры акционеров Мосбиржи, МТС, X5, которые могут дать небольшое снижение индекса. А в конце июля Сбер и ВТБ могут дать снижение индекса более чем на 2,5%. Таким образом, на российском рынке продолжается игра на понижение, что может стать индикатором стабилизации экономики, продолжит гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
7: Только изменение денежно-кредитной политики ЦБ. То есть понимание, что экономику переохладили и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики просто приведет к, ну, такой нашей великой депрессии. Потому что война – это надолго еще. Вот хоть что-то изменится лучше, что постконфликта восстановления экономики – это будет то, что правит наш рынок числового таких призеров на грабофондовых площадках. Потому что постконфликта восстановления экономики – это темп роста выше 10% в год роста ВВП. Ну, соответственно, и акции отреагируют. Ну, а пока остается ждать, что хоть какой-то позитив может быть со стороны денежно-кредитной политики. Если его не будет, ну, будем падать дальше.
6: Александр Лосев, УК «Спутник управления капиталом». Глава РСПП Александр Шохин в разговоре с «Интерфаксом» предположил, что на ближайшем заседании Центробанк скорее сохранит ставку, но может и повысить ее из-за топливного кризиса. Но сам он считает это ошибкой, и бороться с монетарными способами, с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно. Это не срабатывает, сказал Шохин.
8: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold. Переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными. Срочные переводы на Business FM.
12: Мы
10: создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Бизнес-ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
13: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
15: На правах рекламы.
16: Недвижимость на Бизнес ФМ
17: для слушателей старше 12 лет.
18: Это знаковое место знают не только старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. 200-летний военный госпиталь, парк имени Горького, легендарный Казанский медицинский университет, знаменитый Чеховский рынок, который уже прошел согласование экспертизы и скоро будет реконструирован, и еще многие-многие объекты культурного и исторического наследия. И вот на этой территории возводится жилой комплекс «Заман», что в переводе с татарского означает «время». «Заман» — это проект делюкс-класса. Он строится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная суть проекта — возрождение формата приватного городского имения. Кич, кричащая роскошь и пафос давно перестали быть синонимами успеха и статуса. Современный эталон элитного жилья — это атмосфера спокойствия, приватности, гармонии с природой и заботы о личности. Именно эти принципы вшиты в ДНК жилого комплекса «Заман». Здесь нет места помпезным колоннам, статуям, кричащим аркам и нарочитым барельефам. Вместо этого строгая, стильная, минималистичная эстетика, которая остается глубокой и продуманной, но не примитивной. Делюкс пока казанцам новинку, но с ним постепенно знакомятся. Да, цены на квартиры этого класса значительно дороже, чем в хорошем премиуме. Но это того стоит, и вот почему. Во-первых, подобную квартиру не станут покупать для краткосрочной или долгосрочной аренды. Всех соседей вы будете знать лицо, и вероятнее всего это будут старые знакомые или друзья. Во-вторых, в делюксе, как правило, не более 3 квартир на этаже. На территории комплекса никакой коммерческой недвижимости, она отсутствует как класс. Из посторонних – только персональный консьерж. Но в скором времени он тоже становится своим. Встретить гостей, заказать ужин, вызвать врача, организовать химчистку – это все к нему. Все, что связано с инфраструктурой, а именно закрытый двор, колясочные с комнатой матери и ребенка и персональными шкафчиками, велосипедные, велнес-павильон – это все только для резидентов. Давайте познакомимся с проектом более детально. «Делюкс» — это всегда камерный проект. На закрытой территории в 4 гектара будет всего 134 квартиры. Площадь каждой квартиры от 100 квадратных метров. Каждая спальня — это мастер-спальня со своей гардеробной и санузлом. Свободные планировки с минимумом несущих колонн позволят воплотить любое дизайнерское решение. За климат отвечает приточно-вытяжная вентиляция турков с индивидуальным рекуператором и мультисплит-системой Кливит, защита от аллергенов и городской пыли. Но главным, несомненно, достоинством проекта, отличающим его от других, является наличие 2,5 гектаров собственного парка. Комплекс включает в себя 5 семиэтажных домов разных стилей – классика, модерн, лофт, скандинавский и арт-деко. То есть каждый потенциальный покупатель квартиры в ЖК «Заман» имеет возможность выбрать то, что ему ближе и комфортнее – стиль, архитектуру и атмосферу. Надежный монолитный кирпичный каркас, двухслойный фасадный утеплитель, облицовка премиум-класса и специальный пирог перекрытий с акустической мембраной – все эти компоненты гарантируют звукоизоляцию и тепло в квартире. А премиальная алюминиевая оконная система «Шуко» с защитой от ультрафиолета и зеркальным эффектом снаружи – это золотой стандарт высокого класса жилья. «Заман» как бы скрыт от глаз посторонних. 4 гектара закрытой охраняемой территории, 2,5 гектара собственного парка, 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточным видеонаблюдением. Доступ в ЖК будет только у жителей и их гостей. Заехать в комплекс можно будет как со стороны улиц Чехова, так и со стороны улицы Курашова. Умным системам здесь уделено особое внимание. Въезд в паркинг по распознаванию номеров, а в блоках с квартирами установлены IP-видеофоны с функцией Face ID. Просторный подземный отапливаемый паркинг расположен подо всей территорией комплекса. Покрытие паркинга из прочного керамического гранита с увеличенной толщиной, устойчиво к глубокому стиранию. Для дополнительного комфорта два въезда-выезда в паркинг шириной 7 метров. Центральный консьерж-сервис будет находиться в отдельном административном здании на въезде со стороны улицы Чехова и там же в специально оборудованной комнате для водителей и персонала управляющей компании. Срок сдачи комплекса запланирован на третий квартал 2026 года. Запишитесь на закрытый показ ЖК «Заман» на сайте zamanpremium.ru. Поверьте, увиденное вас впечатлит.
16: Недвижимость на Бизнес FM.
11: Валюта.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на 7 июля. Американская валюта укрепилась по отношению к рублю на 74 копейки и составила 77 рублей 97 копеек. Евро подорожал по отношению к российской нацвалюте на 1 рубль 23 копейки и составил 89 рублей 26 копеек. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 46 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 67 копеек.
15: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
17: Не является публичной офертой.
15: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
17: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
11: Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: ИИ против выпускной квалификационной работы. Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы. Это решение затронет студентов 2024-26 годов набора. Отмену дипломов в ВУЗе объясняют активным развитием искусственного интеллекта. Вернее, слишком активным его использованием для написания диплома. Продолжит Ольга Кашинская.
19: Выпускные квалификационные работы в сочинском РУДН отменили для направления юриспруденция. Традиционный письменный диплом заменят на некий демонстрационный экзамен, в ходе которого выпускники должны будут продемонстрировать свои реальные компетенции на практике. По словам ректора филиала, отказ от ВКР – это не облегчение участи студентов, а повышение планки. И диплом факультета теперь будет подтверждать не навык написания текстов, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Частный юрист, выпускница юридического факультета сочинского РУДН 2016 года Эльмира Касьянова, с таким решением согласна.
20: Есть такой момент, что большая часть студентов этого вуза, по крайней мере, в тот момент, когда я училась, пытаются в процессе обучения упростить себе жизнь и активно как раз-таки прибегают к каким-то легким способам решения вопроса. Ну, вот, наверное, в текущей ситуации это как раз-таки искусственный интеллект. Я выпускалась в 2016 году. Очень много времени проводили в стенах библиотеки, изучали научную литературу. С одной стороны, я завидую, что сейчас гораздо проще находить нужную информацию в более сжатые сроки. С другой стороны, я все-таки скептически отношусь к знаниям, которые получены в результате использования искусственного интеллекта. То есть, по факту, студент, который активно пользуется искусственным интеллектом, он зачастую не анализирует информацию, которую ему выдает искусственный интеллект. Я в своей профессии сталкиваюсь с молодым поколением юристов. Есть, конечно, большое преимущество, что они очень быстро находят нужную информацию. Но я прекрасно понимаю, что они чаще всего мыслят очень узко.
19: Идея об устаревании традиционных дипломных работ регулярно посещает работников образования. В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков впрямую допустил скорую отмену ВКР в России в принципе и не исключил их замену устным экзаменом. Доцент завкафедры конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин говорит, что в вышке тоже о подобном задумываются.
21: Тот факт, что, например, на младших курсах у нас уже давно отменены курсовые работы, которые, в общем-то, являются таким аналогом дипломной работы, это хорошее подтверждение, что этот процесс, возможно, уже необратим. Есть ведь еще и иная тенденция, когда образование юридическое становится более прикладным, превращается во многом и в важное ремесло в том числе. С учетом этого, мне кажется, что и формы контроля должны учитывать эту тенденцию, этот аспект. И опять же, например, наш факультет, он в качестве такого ориентира магистрального направления использует метод, который называется case study, то есть метод решения конкретных, настоящих, либо смоделированных гипотетических задач. Не исключаю, что вот такой продукт юридической, аналитической работы возможно с использованием на промежуточных начальных этапах этой работы средств искусственного интеллекта, таких как, скажем, сбор информации, сбор сравнительно-правовых данных, это может быть использовано.
19: А вот доктор юридических наук, профессор завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко считает решение об отмене дипломов неоправданным.
1: С тем же успехом можно вообще отменить не только дипломы, но и университет как таковой. Дело в том, что юридическое образование без написания текстов невозможно. При нормальной работе с курсовыми дипломами проблем не возникает. Когда постоянно общаешься с студентом, когда его консультируешь, когда он показывает тебе черновики, когда он с тобой советуется, сразу видно, что он работает сам. Если же ничего не делать, а поставить задачу в сентябре, а потом ждать, когда он тебе принесет текст через полгода, ну, наверное, да, бывают неожиданности. Многие вузы, к сожалению, не работают должным образом с курсовыми дипломами. На юридическом факультете МГУ, к счастью, практика сохраняется, классическая практика. Мы работаем со студентами, мы общаемся с ними, мы их консультируем. Эта работа проходит постоянно при нас, поэтому подменить ее искусственным интеллектом просто невозможно. Поэтому я надеюсь и уверен, что сильные вузы по этому пути не пойдут.
19: Согласно статистике сервиса Retext.ai, доля сгенерированного текста в дипломных работах за период с 22 по 25 год увеличилась в 4 раза и приблизилась к половине, составив 42%. Впрочем, зачастую сгенерированный, но вручную подправленный текст антиплагиат не маркирует как генерацию. Это проверено опытным путем. Однако качество образования в век технологий неизбежно зависит от личной сознательности студента. В конце концов, нельзя исключать, что вынужденные сдавать устный экзамен выпускники не пойдут скупать уже ставшие классикой микронаушники. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
24: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
25: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
26: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
27: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
28: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
29: История денег на Бизнес FM.
10: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.
29: Бизнес FM. Новости коротко.
0: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Военная помощь Польше Украине резко сократилась за последние два года. За 2024-2026 годы она уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022-2023. Это заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава с 2022 года передала Киеву в общей сложности помощь на 16,5 миллиардов злотых, около 15 миллиардов в 2022-2023 годах и только 1,5 миллиарда в 2024-2026. Спасатели на Эльбрусе эвакуировали тело погибшего альпиниста с высоты 5,5 километров и передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии. В операции участвовали 12 спасателей. Спортсмен родился в 91-м, проживал в Санкт-Петербурге. Других подробностей о нем не приводится. Он поднимался на гору в составе группы, которая не согласовала свой маршрут с МЧС. По данным регионального управления СКР, вместе с ним было 10 человек. Ведомство проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины. Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе этого года подать документы можно будет только на спортивные и национальные визы. Всем заявителям, которые ранее регистрировались на подачу с другими целями – туристическими, деловыми, гостевыми – запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которые оплачивали запись в срок от 7 до 15 дней. Визовый центр рекомендует следить за обновлениями. Прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока не называются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Анкаре сегодня открывается двухдневный саммит. А в повестке одна рабочая сессия. Там планируется в том числе участие Зеленского и его встреча с Трампом. Чего ждать от саммита? Комментарий Георгия Бофт через минуту. Помощь Трампа не помогла. Сборная США вылетела с чемпионата мира по футболу, проиграв бельгийцам 1-4. Сборная Испании, в свою очередь, обыграла команду Португалии. Криштиану Роналду ушел с арены в слезах. Странная ошибка не дает развивать бизнес. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек, а причем по займу, которого никогда не брал, и в банке, с которым никогда не имел дела. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО, повестка сжата до предела, одна рабочая сессия, короткая декларация и минимум острых тем. Украине будет уделено внимание. Однако, как сообщил британский Daily Telegraph, хотя Владимир Зеленский будет присутствовать на ужине лидеров 7 июля, в основной день саммита его не будет. Не планируется и речи перед всеми лидерами Альянса. По мнению газеты, организаторы боятся вызвать раздражение Трампа. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал СВО на Украине войной, потому что начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и, к сожалению, Вашингтон, сказал Песков. Чего ждать от саммита, комментирует Георгий Бофт.
4: Похоже, главная задача европейских лидеров на саммите – показать Трампу цифры роста военных расходов, не раздражать его ни Украиной, ни Ираном, ни Гренландией и разъехаться без скандала. Если получится, саммит объявят удачным. В том числе поэтому, если верна версия британской газеты Daily Telegraph, фигуру считающегося все еще токсичным для Трампа Зеленского решили несколько отодвинуть. Это станет резким контрастом с саммитами в Вильнюсе и Вашингтоне, где Украина была смысловым центром, а Зеленский – главной звездой. Теперь звезда другая, и это Трамп. Все остальные попытаются просто не портить ему настроение. Это, разумеется, не означает, что Украина собирается сдать. На полях саммита пройдут заседания Совета НАТО Украина и группы «Рамштайн», координирующей военную помощь. В проекте декларации, попавшем в распоряжение агентства Reuters, зафиксировано обязательство союзников выделить Киеву в 2026 году 70 миллиардов евро на вооружение и подтвердить такой же уровень на следующий год. Продолжает работать механизм приоритетных поставок вооружений ВСУ, запущенный прошлым летом и оказавшийся довольно эффективным. Начались выплаты по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Правда, США в этом финансово не участвуют. Европа платит за украинские вооружения сама. Еще один важный нюанс. Вопрос о членстве Украины в НАТО на саммите не будет даже в виде расплывчатой формулы. Потому что Вашингтон против. Да и не только он. Вся конструкция поддержки Киева окончательно оформилась как европейско-украинский проект. При этом у Зеленского запланирована встреча с Трампом. В условиях, когда администрация США, как считают многие западные аналитики, все больше впечатлена устойчивостью украинской армии. После встречи с Зеленским Трамп может снова созвониться с Путиным. Но пока рано судить о возможных результатах этого очередного акта челночной дипломатии. Сам Трамп, правда, говорит, что война в Украине значительно ближе к завершению, чем принято считать. Год назад на саммите в Гааге союзники, стремясь ублажить Трампа, взяли на себя обязательство довести к 35-му году расходы на оборону до 5% ВВП. Теперь надо отчитаться о прогрессе, и он есть. В Вашингтоне новый формат называют НАТО 3.0, или, по выражению шефа Пентагона Пита Хексета, сбалансированный альянс, где Европа отвечает за собственную оборону. И тут у европейцев есть все же поводы для беспокойства. Накануне вылета в Анкару Трамп назвал нелепым то, что США продолжают поддерживать односторонний альянс. А еще ранее Хексет объявил о полугодовой ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон также сообщил союзникам о намерении сократить долю своих кораблей и авиации в структурах НАТО, отменив размещение в Германии батальона дальнобойных ракет. Конгресс, правда, связал Трампу руки. Не только выход из НАТО требует одобрения Сената, но и сокращение группировки в Европе обставлено процедурными барьерами. Также Трамп обижен на европейцев за недостаточную, по его мнению, лояльность в войне с Ираном. В декларации саммита Иран упомянут будет лишь в стерильной формуле о недопустимости обладания им ядерным оружием и свободе судоходства в Ормузском проливе. А вот по поводу роли НАТО в морской операции по разминированию согласия нет. А еще из декларации саммита исчез Китай. Впервые с 2019 года. Хотя бы потому, что Трамп озабочен налаживанием отношений с Пекином, а тот же Берлин очень дорожит китайским рынком. Отдельная сюжетная линия — Турция. Трамп прямо говорил, что едет в Анкару, потому что его попросил Эрдоган. На двусторонней встрече с Трампом он будет добиваться снятия санкций и возвращения в программу истребителей F-35, из которой Турцию исключили во время первого срока Трампа за покупку российской системы ПВО С-400. Возможен ли прорыв по Украине? Короткий ответ – нет.